0: Деяния апостолов.
1: После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:
2: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам».
1: И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу:
3: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».
1: И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию.

Всем тем, кто покачивается на волнах свободного радио, большой привет. Меня зовут Наташа Романцова. Хочу поделиться с вами одной психологической методикой. В случае, если хотите изменить свое неправильное, но привычное поведение, например, перестать завтракать чаем и тортиком. Мол, знаете, что помогает? Прописать на листке бумаги, какой он ваш заветный завтрак, каким бы вы хотели, чтобы он был. Пишите, пишите, друзья. Я продиктую. Просыпаюсь вовремя, читаю слово, никуда не опаздываю, тщательно жую овсянку. Говорят, надо прописывать свою идеальную ситуацию до тех пор, пока такое не будет происходить в жизни. Чтобы в жизни было так, как написано на листке бумаги.

музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. Популярный христианский гимн «В час, когда труба Господня над землею прозвучит» или «На небесной перекличке» является переводом американского церковного гимна «When the roll is called up yonder», написанного в 1893 году поэтом и композитором Джеймсом Мильтоном Блэком, когда Джеймс жил в городе Вильямспорт в Пенсильвании. Здесь он руководил церковным хором, а также преподавал в воскресной школе и был руководителем молодежного служения. Однажды в бедном квартале города Джеймс встретил 14-летнюю девочку по имени Бесси. На ней была плохая рваная одежда, ее родители были алкоголиками. Блэк пригласил ее в воскресную школу, но девочка стеснялась туда идти из-за своей одежды. На следующий день Бесси получила посылку с платьем, туфельками и шалью. С этого момента она стала посещать церковь и воскресную школу. Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку учеников. Но вот однажды Бесси не откликнулась. Она заболела и не смогла прийти. Джеймс забеспокоился и, посетив девочку, убедился, что ее состояние крайне опасно. Думая о Бесси, он вспомнил стих из книги «Откровения» Иоанна Богослова о книге жизни, в которой записаны имена искупленных. «Будет ли Бесси в обителях царя на небесной перекличке?» – подумал Джеймс. В этом состоянии он написал гимн от имени Бесси. Бесси вскоре умерла, и впервые гимн на небесной перекличке прозвучал на ее похоронах.

0: История христианских гимнов.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Давайте помнить, ребята, всегда, что иго мое благо и заповеди мои легки, что никакого дядьки с палкой и с бородой нету, что есть любящий, сущий, который всех нас примет в любой день и час, как разбойника принял и блудницу, и мытаря. Но почему в раскрытые объятия мы не идем? Почему мы все хромые, слепые, прокаженные, несчастные, запутавшиеся? Я о себе в первую очередь. Посмотрите, что такое крест. Это объятия, это раскрытые объятия. Вот я все понимаю. Но выходит по апостолу Павлу, что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. Потому что битва, потому что обманщик все время шепчет: «Выпей, будет хорошо». Не будет хорошо. Курни, будет хорошо. Не будет хорошо. Пробовал все. До самого дна. Нету там ничего. Пустота. Петр Мамонов.

0: Будьте здоровы. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Стих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас в тишине сердца исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободная

0: Бог.
1: Золотые библейские стихи.
2: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
1: Глоток живой воды.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Я спал, вставал, ходил по этой земле, не нуждаясь в Боге, без молитв. Я себя считал счастливым, потому что я был музыкантом с детства. Я думал, что это обычная жизнь, нормальная, как живут многие цыгане. И Бог вот пробудил, пришло просто время от Бога, чтобы мне вот пробудиться от сна.
1: Цыгане, по мнению многих, народ обманщиков и плутов. И хотя Равиль родился в цыганской семье, его призванием стало проповедовать Евангелие. Так что не спешите давать определение человеку, зная лишь его национальность. Узнайте лучше, кому принадлежит его душа. Дом Равиля в Молдавии. Он учился в городе Атаки, в общеобразовательной школе и музыкальной. Прекрасно играл на фортепиано и пел, подражая своим кумирам. Одаренного юношу даже стали приглашать на свадьбы в качестве тамады.
0: Я просто говорю многим людям, что я портил людей этой музыкой, потому что они больше беззаконили, больше пили и больше даже и не нуждались в Боге. Я хотел наполнить пустоту, может, музыкой, может, пьянкой, может, многими друзьями. До уверования я ощущал сильную боль в сердце и в душе. И даже сердечный укол ставили мне. Я проходил кардиограмму, и у меня сердце оказывается здоровое. Но грехи, которые жили в моем сердце, в моей душе, они просто терзали меня.
1: Равиль искал ответы на жизненно важные вопросы. Он очень любил философию, но человеческая мудрость не давала душе ни утешения, ни покоя. И вот как-то Равиль встретил друга детства и увидел в нем нового человека.
0: Я знал его, что он такой буйный и даже наркотики употреблял. И он покаялся где-то месяц. Он таким проповедником не был, чтобы мне объяснить Слово Божие. И я увидел его, что Бог применил его жизнь. И я начал уже задавать ему вопросы по Писанию и вместе исследовать Слово Божие. Я покорился словам Евангелия. Это премудрость, который покрывает всю вот эту мудрость человеческую. И я вот подумал, что на самом деле я нашел. Я просто радовался и плакал, что Слово Божие открывается мне. И когда уже покаялся, я почувствовал вот это присутствие Божие, прощение Бога, я благодарю Бога. Я просто говорю от всего сердца, как я плакал. Я тогда осознал свою вину, что я все эти годы жил против Бога.

0: Я нашел благословенную церковь. И в этой церкви большое пробуждение цыган.
1: Вы стали говорить им, да?
0: Да, проповедовать, говорить им, трудиться среди цыганского народа. Я благодарю Господа за те слезы и за то сокрушение, которое Бог произвел через родной язык. Я даже вспоминаю такие слова, особенно к мужьям среди цыган, говорю им такие слова. Разве на богослужении у нас проповедуется о том, чтобы мы поклонялись сатане? Нет. Разве мы говорим вашим женам и вашим детям, чтобы они жили развратной жизнью, чтобы они изменяли вам? Нет. Наоборот, мы поклоняемся Богу, Христу. Наоборот, если уверуют ваши жены, они будут вернее вам, и дети ваши будут послушны вам. И через эти слова Бог обильно благословил.
1: Но может быть какое-то пожелание на цыганском языке?
0: Мимангаус бутен, куна шунинга далалялавак и сыром. Удел тяжу толту мега,

Când acerim atumiman pe romanii șib, te pătintu-mi el de vlesa, te-n primirionă, te căintu-mi englodel, că de vleschi bari dragostea, bari dragostea, bari iubovi să le zles, că te iertul tu mi tumen, ai te nertumel de vlestăr, că te-n anipacel de vleschi, ani dragostea leschi. Amin. Я просто благословил людей цыганского народа, чтобы они примиренные были с Богом, чтобы Бог их благословил.

0: Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». И с вами была Ольга Милтенис. До встречи.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Аида Миркина. Я не знаю, кто в мире смог оправдать этот смерч бесцельный. Я не знаю, что значит Бог, тот, другой, от меня отдельный. Есть у боли земной края, что до жизни и что за гробом. Я не знаю, но знаю я, нет в глубинах тоски и злобы. Если чаша души тиха, если в ней средоточие света, если нету во мне греха, для отчаяния места нету. Если сердце вопрос прожег о причинах смертей бесцельных, если стал бесконечный Бог тем другим от меня отдельным, если душу на части рвут, если больше души тревога, значит, надо вернуться внутрь, значит, я отошла от Бога. Дай мне жар твоего огня, я тебе до конца открыта. Святый Отче, прости меня, вот за то лишь, что мы не слиты до конца.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Когда ты садишься есть с правителем, внимательно смотри, что перед тобой. Приставь себе к горлу нож, если ты обжорству привержен. Лакомств его не желай, потому что пища эта обманчива.
2: Свободное радио.

0: А вам знакомы переживания в ключе «А что подумают люди?» Например, решили в чат свободного в Телеграм написать? Не стали. Ой, вдруг что-то не то напишу, или кто-то что-то возразит, прокомментирует. Решили сегодня на обед с коллегами привычной компании не пойти. Вместо этого прогуляться по парку в одиночестве. В итоге, чтобы не спорить, все равно пошли привычным путем, ожидаемым. Таких примеров может быть много. Мы все иногда принимаем решения, даже сиюминутные, под давлением вот этой вот конструкции в своей голове. А что подумают люди? А люди, друзья, подумают то, чем они наполнены. И к вам это не имеет, как правило, никакого отношения.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Знание твердит нам, что есть причина и есть следствие. Есть обстоятельства и жертвы обстоятельств. Человек – это просто совокупность инстинктов и каких-то культурных кодов, которые ему навязывает общество. Душа – это все ерунда. Человек – только следствие причин, робот эволюции и культуры. Он предсказуем, как камень, который бросили по определенной траектории. Каждый раз в прошлом он летел по этой траектории и в 1001 раз полетит туда же. С точки зрения веры все иначе. С точки зрения веры в 1001 раз камень может полететь назад или вообще начать парить в воздухе. В этом смысл чуда. Знание черпает из прошлого, делая логичные выводы из того, что было 1000 раз. Вера черпает из будущего, из того, чего еще никогда не было. Вера – это та же причинно-следственная связь, перевернутая во времени. Причина в будущем, а следствие – сейчас. Вера – это логика целей в будущем, а не причин в прошлом. У человека есть 1000 причин для того, чтобы лететь по заданной траектории, находя для этого вполне разумные доводы, инстинкты, обстоятельства. Так устроен мир. И только одна причина для того, чтобы изменить все – вера. Владимир Соловьев писал об этом так. В том-то и все значение таких людей, что они не преклоняются перед силой факта и не служат ей. Против этой грубой силы того, что существует, у них есть духовная сила веры в истину и добро, в то, что должно быть, не искушаться видимым господством зла и не отрекаться ради него от невидимого добра. Это и есть подвиг веры. В нем вся сила человека. Кто не способен на этот подвиг, тот ничего не сделает и ничего не скажет человечеству. Люди факта живут чужой жизнью. Они не творят жизнь. Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми. Они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Сергей Поварницын.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Для меня большая радость и огромная привилегия делиться с вами Словом живого Бога. Я хотел бы сегодня порассуждать с вами на очень важную тему служения нашему Господу. Давайте мы прочитаем послание апостола Павла к Тимофею из первого послания 3 главы, 13 стих. «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Обратите внимание, апостол Павел, он вдохновляет Тимофея служить Богу хорошо. И это очень важно нам сегодня понимать, что недостаточно просто что-то делать для Бога. Но именно те люди, которые не просто служат, но хорошо служат, такие люди приготовляют себе высшую степень. И мы видим на страницах Священного Писания, что те люди, которые хорошо служили Богу и угождали Ему, их жизнь, она была особенно благословенна. Я хочу напомнить вам историю одного слуги. Однажды он заболел. Его хозяин был сотник. Это и римский воин, язычник. И он пошел ходатайствовать перед Господом Иисусом Христом об исцелении своего слуги. И мы восхищаемся верой этого сотника. Но я хочу сказать об этом слуге. Я верю, этот слуга был трудолюбивый. Если бы он был лукавый, если бы он был ленивый, если бы он не родил о служении, о своей работе, навряд ли его хозяин так дорожил бы и шел ходатайствовать. Но я верю, этот слуга хорошо трудился. Он хорошо работал. И когда он нуждался в помощи, Бог расположил сердце его хозяина. И он пошел искать Иисуса Христа. Исцеление пришло. Дорогие друзья, когда мы хорошо служим Богу, наш Господин, наш Господь, Он заинтересован, чтобы мы были эффективными. И когда ты будешь нуждаться в помощи, Бог поднимет ходатая. Бог откроет для тебя источники. Если ты будешь хорошо служить Богу, Господь, Он будет особенным образом благословлять тебя. И на небе, я верю, будет великая степень и вышнее звание, и великая награда от Господа для тех, кто служит Богу хорошо. Да поможет нам Господь, да не оставит нас милость Божья, чтобы нам осознавать эту истину. Давайте будем прилагать усилия и будем стараться быть угодными Ему. И Бог да благословит всех нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Он же сказал им:
2: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?»
1: И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим:
2: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах,

0: и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение».
1: Сайт свободная.медиа.
2: Свободная.медиа.

0: Юлик, ну в чем дело? Три дня не могу до тебя дозвониться, и тут вдруг таинственная смс-ка от тебя. Максим, встреть меня после занятий. Нужно срочно поговорить.
1: Мне правда нужно срочно поговорить.
0: Ты что, даже не поцелуешь меня?
1: Боюсь, ты не захочешь целоваться после того, как услышишь то, что я хочу сказать тебе.
0: Надеюсь, Юль, ты не решила порвать со мной?
1: Нет.
0: Неужели все-таки решила поехать учиться?
1: Максим, я беременна.
0: Что?
1: У нас будет ребенок.
0: Ты разыгрываешь меня, да?
1: Если бы.
0: Ну как же, мы же всегда...
1: Не знаю, Максим, все, что мне известно, я беременна, это точно. Я вчера на УЗИ была.
0: Ёлки-палки.
1: Максим, я не знаю, что делать дальше.
0: Дальше? А что дальше? Сходим в центр планирования и...
1: И что? Ты предлагаешь мне сделать аборт?
0: Ты же не собираешься рожать, насколько я понимаю.
1: А может быть и собираюсь.
0: Да ты что, серьезно, слушай, брось ты это, пойдем, у меня там врач знакомый, пара часов и совсем будет покончено.
1: С чем будет покончено за пару часов?
0: Ну что ты как маленькая?
1: Внутри меня жизнь, Максим, человеческая жизнь.
0: Да какая жизнь, Юля, это еще не человек.
1: С чего ты так решил? Даже если ему только несколько часов, в него уже заложены и цвет волос, и форма носа, и характер, и таланты.
0: Юля, да ты подумай, зачем миру нужен еще один нежеланный ребенок?
1: Максим, это распространенное клише сторонников абортов. А знаешь ли ты, что тысячи бездетных семей хотели бы усыновить ребенка?
0: Юль, ты же испортишь себе жизнь, подумай хорошо. А университет?
1: Максим, разве мои планы важнее, чем человеческая жизнь? Врач вчера показал мне. Представляешь, я видела маленькие ручки и ножки. Представляешь, у него уже сердце бьется.
0: Ну, не знаю. Если бы я был на твоем месте, я бы...
1: Быстро все уладил? Да? Но это еще одно клише сторонников аборта. Но не все так просто, как кажется, Максим. Знаешь ли ты, что некоторые дети выживают операцию и рождаются на свет искалеченными, а некоторые женщины на всю жизнь остаются бесплодными?
0: Нет, я не знал об этом.
1: Не мудрено, если бы сторонники абортов не скрывали того, что происходит при аборте, никто бы не стал его делать.
0: Но все равно, Юль, ты же молода, ты не готова стать матерью.
1: Максим, ну как ты не понимаешь? Это же человеческая жизнь. В одном из псалмов Господь сказал: «Я знал тебя, когда ты был еще в материнской утробе».
0: Ну, тогда я и не знаю, что сказать.
1: Максим, я в журнале прочитала, что решение об аборте – это жизненно важное решение. Наше с тобой решение, понимаешь? Ты, наверное, скажешь: выбирай. Или я, или ребенок, да?
0: Юль, ты знаешь, у нас были другие планы. Ты подумай хорошенько.
1: Что тут думать? Я не смогу жить с осознанием того, что я убила себе человеческую жизнь.
0: Ну, если ты так хочешь...
1: Максим, да дело не в том, что я хочу этого или нет. Да ладно, я предполагала, что ты так поступишь. Единственное, что меня утешает, это статистика, которую я в журнале прочитала.
0: Какая еще статистика?
1: Там написано: мужчина, который бросает свою женщину в то время, когда ей нужно принять жизненно важное решение, скорее всего, окажется неверным в браке.
0: Послушай, ты, да кем ты себя возомнила, а? Да что толку говорить с тобой? Уперла свое и слушать ничего не хочешь. Все, я пошел, опаздываю. Будь счастлива.
1: Будем.
2: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 23 июня 1928 года в Торонто открылся 4-й Всемирный конгресс баптистов. Он проходил 7 дней с 23 по 30 июня 1928 года и собрал более 7,5 тысяч делегатов из более чем 50 стран мира. Приехала даже делегация из Советской России. От Союза баптистов в нее входило 11 человек, в том числе Николай Васильевич Одинцов, Яков Яковлевич Винс и другие. От евангельских христиан Иван Проханов. Павел Васильевич Иванов-Клышников, миссионер и сопредседатель Союза баптистов СССР, выступал на конгрессе на английском языке с большим докладом «Труд и задачи баптистов СССР». В своем выступлении он сказал: «Я хотел бы особенно подчеркнуть, что евангелизация нашей страны имеет мировое значение в развитии дела Божьего на земле. Россия не Европа, но она и не Азия. Она посредница между двумя мирами. И свет Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и Запад, и Восток». В своем выступлении он также обратился к зарубежным верующим с призывом поддержать материально евангелизацию народов СССР. После этого съезд избрал Павла Васильевича членом исполнительного комитета Всемирного баптистского альянса. Однако этот факт, а также само выступление Павла Васильевича на 4-м Всемирном конгрессе баптистов в Торонто стали поводом для его ареста. Уже в марте следующего года Павел Васильевич был арестован и сослан сначала на 3 года в Алма-Ату, после чего, еще находясь в ссылке, он был вторично осужден, уже на 10 лет лагерей, без права переписки, а в 1937 году расстрелян.

0: Yes, girl.
1: Зинаида Миркина. В 5-м номере журнала «Искусство кино» совершенно блистательная статья Б. Хазанова «Письмо из прекрасного далека». Она вызывает восхищение. «Центральное событие нашей эпохи – это Освенцим», – пишет Хазанов. Это он дал ей имя. 17 век называется веком разума, 18 – веком просвещения, 19 век – это век прогресса, а 20 – век Освенцима. После Освенцима нельзя жить так, как до Освенцима. Вот, может быть, основной пафос статьи. И то, что люди в России, русские правые, живут так, как будто Освенцима не было, приводит Хазанова в ужас. Разумеется, меня тоже. После Освенцима никто не имеет права на националистические мифы. Их невинное романтическое начало уже не может смотреться невинным теперь, когда мы видели, к чему это ведет. Анализ развития национализма, шовинизма, фашизма дан прекрасно с предельной горечью, но и достоверностью и спокойной убедительностью. И прежде всего анализ немецкой культуры, которую автор хорошо знает и любит. Культура ответственна за фашизм и все его преступления наравне с политиками и народом. Немецкая культура преподала человечеству 3 урока, говорит Хазанов. Первый из них в том, что она изменила гуманизму. Вот почему после веков разума, просвещения и прогресса наступил век Освенцима. И вот тут мне хочется спросить, только поэтому? А сами по себе в чистом, так сказать, виде разум, просвещение и прогресс достаточно твердые кирпичи для основания человеческой цивилизации. Помнится, еще Руссо в этом сомневался, и Достоевский, и Толстой.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: «Омойте руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и Он вас возвысит».
3: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

сердце каждой настоящей женщины горит искра небесного огня, которая спокойно спит при ярком дневном свете благополучия, но вспыхивает, сияет и блещет, разгоняя мрачные тучи в дни несчастий. Вашингтон Ирвинг.

0: 150-й псалом. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище! Славьте Его на небесах, твердыня Его! Славьте Его за могущественные дела Его! Славьте Его за безмерное величие Его! Славьте Его звучанием рогов! Славьте Его на арфах и лирах! Славьте Его с бубнами и танцами! Славьте Его на струнных инструментах и свирелях! Славьте Его на громких тарелках! Славьте Его на тарелках громогласных! Все дышащее да славит Господа! Аллилуйя!
1: Это «Свободное радио».

0: песнях прославления мы часто повторяем Богу признание в любви. Но что значит любить Бога? Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». В Писании сказано: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Вот такое жесткое обличение, но в самую точку. Давайте начнем с ближних. Это будет лучшее свидетельство нашей любви к Богу.
1: Свободное радио.

0: Псих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Вдохновляет. Проверено.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас в тишине сердца исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: В новый день со свободным радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.

Но переживший подобный жуткий опыт одиночества без Бога уже не усомнится в вере из-за чьего-то опыта или чьих-то аргументов. Пережив такую духовную болезнь, человек приобретает своеобразный иммунитет, и его вера только укрепляется. И если такой период сейчас у вас, знайте, что его проходили самые великие подвижники христианства. А пройдя этот путь, вы станете лишь сильнее и крепче.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
2: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
1: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
3: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
1: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
4: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Чувство собственного достоинства – это самое важное и ценное человеческое качество. Давайте поможем нашим детям обрести его. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, каждый подросток в наши дни хотя бы разок испытывал чувство собственной неполноценности. Чтобы как-то сгладить это довольно болезненное чувство, я пытаюсь поговорить с ним о чувстве уверенности. Такие разговоры следует заводить, кстати, задолго до наступления подросткового возраста. Например, если вам встретится очень застенчивая девочка или мальчик, то вы можете привлечь внимание вашего ребенка и сказать впоследствии: «Ты заметил, что Джонни не смотрел на нас, когда разговаривал с нами?» Как ты думаешь, почему он был так смущен? Может быть, он слишком не уверен в себе? По мере взросления вашего ребенка вы можете уже открыто говорить о заниженной самооценке и о том, как она влияет на поведение человека. Ты обратил внимание на то, как глупо вел себя Дэвид сегодня в классе? Он всячески старался обратить на себя внимание. Как ты думаешь, почему он постоянно нуждается во всеобщем внимании? Может быть, потому что он сам о себе не очень высокого мнения? Только так мы помогаем нашим детям видеть других в истинном свете, всячески способствуя развитию в них чувства собственного достоинства и самоуважения. Только так мы закладываем прочный фундамент, на котором будет держаться их уверенность в себе, когда наступят тревожные дни юности, а они непременно наступят. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Псих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения – не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас, в тишине сердца, исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Евангелие от Матфея.
1: От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
2: «Эли, Эли, лама сабахтани!»
1: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
3: «Илию зовет он!»
1: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
4: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
1: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
5: «Воистину, он был Сын Божий!»
6: Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых.
0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

101 Псалом. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся. Но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Не таковы нечестивые. Они как мекина, которую гонит ветер. Поэтому не устоят на суде нечестивые и грешники в собрании праведных. Ведь Господь охраняет путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 23 июня 1928 года в Торонто открылся 4-й Всемирный конгресс баптистов. Он проходил 7 дней с 23 по 30 июня 1928 года и собрал более 7,5 тысяч делегатов из более чем 50 стран мира. Приехала даже делегация из Советской России. От Союза баптистов в нее входило 11 человек, в том числе Николай Васильевич Одинцов, Яков Яковлевич Винс и другие. От евангельских христиан Иван Проханов. Павел Васильевич Иванов-Клышников, миссионер и сопредседатель Союза баптистов СССР, выступал на конгрессе на английском языке с большим докладом «Труд и задачи баптистов СССР». В своем выступлении он сказал: «Я хотел бы особенно подчеркнуть, что евангелизация нашей страны имеет мировое значение в развитии дела Божьего на земле. Россия не Европа, но она и не Азия. Она посредница между двумя мирами. И свет Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и Запад, и Восток». В своем выступлении он также обратился к зарубежным верующим с призывом поддержать материально евангелизацию народов СССР. После этого съезд избрал Павла Васильевича членом исполнительного комитета Всемирного баптистского альянса. Однако этот факт, а также само выступление Павла Васильевича на 4-м Всемирном конгрессе баптистов в Торонто стали поводом для его ареста. Уже в марте следующего года Павел Васильевич был арестован и сослан сначала на 3 года в Алма-Ату, после чего, еще находясь в ссылке, он был вторично осужден уже на 10 лет лагерей без права переписки, а в 1937 году расстрелян.
1: След в истории.

Всем привет! Ученые, вероятно, что британские, заявляют следующее. Мужчины, которые целуют по утрам своих жен, живут на 5 лет дольше тех, кто этого не делает. Ну все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Кто со мной?

0: 113-й псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, и дом Иакова от народа чужеземного, Иуда стал его святилищем, Израиль его владением. Море увидело это и отступило. Река Иордан обратилась вспять. Горы запрыгали, как бараны, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, что ты отступила? И с тобой, Иордан, что ты обратился вспять? Что вы, горы, запрыгали, как бараны, и вы, холмы, как ягнята? Трепещи, земля, перед владыкой, пред Богом Иакова, который превратил скалу в озеро воды, камень в источник вод. Не нам, Господи, а имени Твоему да будет слава ради милости и верности Твоей. Зачем чужеземцам говорить, где же их Бог? Наш Бог на небесах и делает все, что Ему угодно, а их идолы серебро и золото – дело рук человеческих. У них есть уста, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. Есть ноздри, но они не чувствуют запаха. У них есть руки, но они не осязают. Есть ноги, но они не ходят. И гортанью своей они не издают голоса. Делающие их и надеющиеся на них, да будут подобны им. Израиль, уповай на Господа, Он их помощи щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он их помощи щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он их помощь и щит. Господь нас помнит и благословит. Благословит дом Израилев, благословит дом Ааронов, благословит всех боящихся Господа, малых и великих. Господь умножит вас более и более, вас и ваших детей. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небеса принадлежат Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Господа, и не нисходящие в тишину, а мы прославим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя!
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя. И я расскажу вам о фильмах, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на экраны выходит фильм «Switched». Можно перевести как «поменявшиеся». Картина о двух школьницах, которые живут совершенно разными жизнями, а затем приходят к пониманию своей истинной ценности в Иисусе Христе. Согласно описанию, устав от издевательств в школе, Кассандра Эванс молится, чтобы ее заклятый враг и королева соцсетей Кэти Шарп узнала, каково это – быть объектом насмешек. И вот однажды утром девочки просыпаются и понимают, что поменялись телами. Им придется научиться ценить благословения и испытания, с которыми другие сталкиваются каждый день. По словам исполнительного продюсера картины Николь Вайдер, фильм обладает силой изменить жизнь людей и дать надежду тем, кто сталкивается с издевательствами в школе. Главные роли в фильме исполнили Мия Хотчер, Мадлен Бирн, Джон Шнайдер и другие. Это фильм «Switched».

Во взаимоотношениях трагедия начинается не тогда, когда есть непонимание слов, но когда молчание непонятно. Генри Дэвид Торо, американский писатель.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Бог не обещал нам безопасность. Как так, спросите вы? Ну, посмотрите на жизнь людей веры в Писании. Тем не менее, Давид в своей молитве провозглашает, что даже если и придется пойти долиной смертной тени, а ему приходилось делать это неоднократно, он не будет бояться, потому что Бог царствует и направляет своих детей. И если в такой долине сейчас находитесь вы, вам стоит покрепче ухватиться за Небесного Отца и сделать необходимые шаги веры.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Стих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас в тишине сердца исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговоры о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходят куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.
1: «Свети ярко». Свободное радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Николай Гумилев. Слово. Вон и день, когда над миром новый Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно, розовое пламя слово проплывало в тишине, а для низкой жизни были числа, как домашний подъяренный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что это слово Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова.

0: одном селении жил благочестивый земледелец, уважаемый во всей округе. Так случилось, что его соседом был человек в прошлом богатый, но прокутивший все свое имение и почти опустившийся. Земледелец не раз пытался вернуть его на путь истинный, но никакие красноречивые слова и убедительные доводы не помогали. Тогда земледелец махнул на него рукой и даже в глубине души стал гнушаться таким недостойным соседством, хотя он очень стыдился и всячески подавлял в себе это чувство. Однажды, после долгого, полного трудов дня, земледелец уединился в своей комнате для вечерней молитвы. Он уже встал на колени и приготовился благодарить Бога за посланные силы, здоровье и благоприятную для урожая погоду, как вдруг в его дверь постучали. С плохо скрываемым неудовольствием земледелец поднялся и пошел открывать. Раздражение его усилилось, когда он увидел на пороге грязного бродягу.
1: «Что тебе здесь нужно?»
2: «Я от многих слышал о твоей добродетели. Будь милостив и ко мне пусти к себе на ночлег. Прошу тебя».
1: «Как бы не так. Я его пущу, а он еще и что доброго ночью убьет меня. Ведь какие только разбойники нынче не попадаются. Прости меня, добрый человек, но боюсь, я не смогу принять тебя. Моей жене что-то не здоровится. Спроси у кого-нибудь еще».
2: Прости, что побеспокоил тебя. Желаю твоей жене скорейшего выздоровления».
0: Земледелец запер дверь и вернулся к себе в комнату. Он начал молиться, но никакие слова не шли ему на ум. Его душу точило чувство вины за свое малодушие, помешавшее ему исполнить заповедь. Так он простоял в молчании некоторое время, пока снова не услышал стук. Когда же на пороге он обнаружил прежнего бродягу, раздражение его вернулось.
1: «Чем обязан на этот раз?»
2: «Я хотел только спросить, нельзя ли мне переночевать, хотя бы в твоем хлеву, добрый человек?»
1: «Вдруг он вознамерится ограбить меня и уйдет мою скотину, и поминай, как звали. Я бы с радостью позволил тебе остаться там на ночь. Да боюсь, тебе будет неудобно, сыро и холодно».
2: «Ну что ж, прости великодушно».
0: Земледелец вернулся в дом подавленным. У него не осталось никаких сомнений, что этот бродяга вор и разбойник. Злоба и страх терзали душу земледельца, и у него пропало всякое желание молиться. С жадностью выпил он воду из кувшина и уже стал успокаиваться, как снова раздался стук. Спрятав за пазухой хлебный нож, он прошел к двери и медленно открыл. И, как он и ожидал, на пороге стоял все тот же бродяга.
2: «Это я опять. Прошу прости меня. Я обещаю, что больше не потревожу тебя. Только прошу тебя, дай мне что-нибудь поесть».
1: «Подумай только, сам еще молод и здоров. Чем шататься без дела и грабить честных людей, лучше бы работал в поле. Я вот тружусь от зари до зари, и не для того, чтобы кормить всяких проходимцев».
3: «Ну что с тобой поделаешь? Ладно, ты стой здесь, а я вынесу».
0: Предусмотрительно закрыв дверь на засов, земледелец спешно отыскал почерствевшую лепешку и налил воды в старый треснувший кувшин.
1: «Будет с него. На вот, возьми. Больше нет ничего».
2: «Спасибо, добрый человек».
0: Земледелец снова закрыл дверь на засов и вернулся в свою комнату. Поначалу он настороженно прислушивался к каждому шороху. Наконец, оправившись от страха, он стал неистово молиться, чтобы Бог сохранил его самого и его дом от всяческих нечестивцев. А бродяга направился к дому его соседа и попросился на ночлег.
4: «Да и меня скоро может ждать такая же участь. А пока есть крыша над головой. Почему бы не принять этого несчастного? Не пропадать же ему в такую темень от холода и голода. А коли у этого человека что недоброе на уме, так мне терять нечего».
0: Так рассудил сосед земледельца и пустил бродягу в свой дом. Он разделил с нищим свой нехитрый ужин, и почти всю ночь они провели в тихой беседе. Наутро земледелец, как всегда, отправился в поле, а его сосед вышел на дорогу проводить своего ночного гостя. Увидев своего соседа на ногах в такую рань, да к тому же трезвым, земледелец изрядно удивился. Но когда он заметил его спутника, то просто застыл в изумлении. Он почему-то сразу же и безо всяких слов узнал в нем того, кому молился всю свою жизнь. Опомнившись, земледелец подбежал к спутнику своего соседа и пал на колени.
1: «Господи, почему?
3: Почему ты пришел к нему, к этому жалкому убогому пьянице, который никогда не чтил тебя? Почему ты не пришел ко мне? Ведь я так горячо тебе молился и столько трудился на твоей жатве.
2: Но вчера я приходил к тебе первым и трижды стучался в твою дверь, но ты не пустил меня. Тогда мне пришлось идти к нему, и он приютил меня.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям:
2: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».
1: Ему отвечали:
3: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?»
1: Иисус отвечал им:
2: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
1: Сказали ему в ответ:
4: «Отец наш есть Авраам».
1: Иисус сказал им:
2: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего».
1: На это сказали ему:
5: «Мы не от любодеяния рождены, а одного отца имеем, Бога».
1: Иисус сказал им:
2: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
6: Новая музыка на свободном радио.

0: Когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит взобраться. Нельсон Мандела, южноафриканский политический деятель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Это «Свободное радио». Новый час на «Свободном».
1: Время сделать шаг веры.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: «Свободное радио» на твоей волне.

0: золотые библейские стихи.
1: Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Псалтырь, 55 глава, 4 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио.

0: Сколько бы ни твердили нам, что мир лежит во зле и что хорошего ждать от него бессмысленно, мы все равно покорно топаем по одним и тем же граблям. Мы постоянно связываем свои мечты и надежды с ненадежным и ускользающим. Ждем, когда все станет как раньше. Надеемся на позитивное преобразование и светлое будущее. Ищем островки стабильности и защиты в условиях тотальной уязвимости и изменений. Логика Царства Божия выглядит как-то иначе. Но постичь ее в полноте, находясь в этом мире, мы, наверное, не в силах. Хотя попытаться точно стоит.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Жить значит меняться. Меняться значит взрослеть. А взрослеть значит непременно творить себя самого. Анри Бергсон, французский философ.
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не раздражайся из-за злодеев и не завидуй нечестивым. Ведь у злодея нет будущего, и светильник нечестивых погаснет.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Приближалось время распятия Иисуса. Страдания усиливались, и ему приходилось в одиночку сносить враждебность и ненависть людей. Да, было несколько голосов в его поддержку. Он точно пророк, это Христос, пытался защищать его и Никодим. Но эти голоса не были услышаны, и Иисус остался один. Его предал один из учеников, отверг другой, а потом и все покинули его. Он знал это заранее. «Меня оставите одного», — говорил он. Никто не вступился за него, когда его судили иудейские лидеры, а затем и Пилат. То, что происходило в душе Господа, раскрыто в разных псалмах. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. Скорбь близка, а помощника нет. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей». Он мог полагаться только на своего Бога и Отца. На кресте Иисус воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Бог оставил его потому, что на него был возложен грех человеческой расы, в том числе грехи тех, кто уверовал. Могут ли такие страдания оставить нас равнодушными и бесчувственными? Он перенес все это, чтобы даровать спасение нам.

0: новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 23 июня 1928 года в Торонто открылся 4-й Всемирный конгресс баптистов. Он проходил 7 дней, с 23 по 30 июня 1928 года, и собрал более 7,5 тысяч делегатов из более чем 50 стран мира. Приехала даже делегация из Советской России. От Союза баптистов в нее входило 11 человек, в том числе Николай Васильевич Одинцов, Яков Яковлевич Винс и другие. От евангельских христиан Иван Проханов. Павел Васильевич Иванов-Клышников, миссионер и сопредседатель Союза баптистов СССР, выступал на конгрессе на английском языке с большим докладом «Труд и задачи баптистов СССР». В своем выступлении он сказал: «Я хотел бы особенно подчеркнуть, что евангелизация нашей страны имеет мировое значение в развитии дела Божьего на земле. Россия не Европа, но она и не Азия. Она посредница между двумя мирами. И свет Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и Запад, и Восток». В своем выступлении он также обратился к зарубежным верующим с призывом поддержать материально евангелизацию народов СССР. После этого съезд избрал Павла Васильевича членом исполнительного комитета Всемирного баптистского альянса. Однако этот факт, а также само выступление Павла Васильевича на 4-м Всемирном конгрессе баптистов в Торонто стали поводом для его ареста. Уже в марте следующего года Павел Васильевич был арестован и сослан сначала на 3 года в Алма-Ату, после чего, еще находясь в ссылке, он был вторично осужден уже на 10 лет лагерей без права переписки, а в 1937 году расстрелян.
3: След в истории.

0: Роль антихриста в разное время применяли к Нерону, Наполеону, Сталину и даже к десятку римских пап. Тем не менее, как говорит апостол Иоанн, антихристы уже давно пришли в мир. Тот, кто отвергает Христа и переворачивает Божьи ценности вверх дном, уже давно стоит у руля. Но не бойтесь, Писание ясно говорит, что в конце концов зло будет повержено. Гораздо важнее регулярно проверять, на чьей стороне окажемся мы сами. Держитесь за Иисуса и Его жертву. Остальное вторично.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Когда он выходил из храма, один из учеников сказал ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» «Ты смотришь на эти огромные здания?» — сказал Иисус. «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе напротив храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с ним наедине, спросили: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Иисус начал говорить: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие придут под моим именем и будут говорить: «Это я», и многих введут в обман. Когда услышите о ближних и дальних войнах, не пугайтесь, так и должно быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, землетрясения будут во многих местах, будет голод. Это только родовые схватки. Вы же будьте готовы. В синагогах вас будут судить, советы старейшины будут вас там избивать. Предстанете перед царями и правителями из-за меня, чтобы свидетельствовать обо мне. Но прежде чем придет конец, все народы должны услышать радостную весть. Когда вас поведут на суд, не заботьтесь о том, что вам говорить. Что будет дано вам в тот час, то и говорите. Говорить будете не вы, а Дух Святой. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя. Дети пойдут на родителей и будут их убивать. Из-за меня все вас будут ненавидеть, но кто выдержит до конца, будет спасен. Но когда увидите мерзость осквернения там, где ей быть не должно, пусть тот, кто читает, поймет. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы. Кто на крыше, пусть ни зачем не спускается в дом. Кто будет в поле, пусть домой не идет за плащом. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось это зимой. Будут те дни полны такой скорби, какой не было в мире со дня, когда сотворил его Бог, до ныне не было и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, ничто живое не спаслось бы. Но ради избранных, ради тех, кого Он избрал, Он сократил те дни. Если вам скажут тогда: «Смотри, помазанник здесь» или «Он там», не верьте, потому что появятся лжепомазанники и лжепророки, знаки явят и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных. Но вы будьте бдительны, я все вам сказал заранее. В те дни после той скорби солнце померкнет, луна не даст света, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. И увидят тогда: Сын Человеческий идет на облаках с великой силою и славою. Тогда пошлет Он ангелов собрать избранных с четырех концов света, от края земли и до края небес. Пускай вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Точно так же и здесь. Когда увидите, что все это сбывается, знайте: Он близко, у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. О дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает только Отец. Смотрите же, не спите, вы не знаете, когда наступит час. Тот час, как человек, который, уезжая, оставил дом свой на рабов и дело поручил им каждому свое, а привратнику велел не смыкать глаз. И вы бодрствуйте. Вы же не знаете, когда вернется хозяин дома. Вечером, в полночь, в час, когда запоют петухи или утром. Как бы он, вернувшись внезапно, спящими вас не застал. То, что я вам говорю, всем говорю. Бодрствуйте.

0: Нет счастья в комфорте. Покупается счастье страданием. Фёдор Михайлович Достоевский.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Яков, я из Смоленска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему я поверил? Наверное, я увидел, что то, о чем меня учат и говорят, это рабочая схема. Также у меня было много негативного примера, то есть мои ребята, друзья, которые росли со мной на одной лавке воскресной школы, я видел, когда они принимали решение обратное, не в пользу Христа, я видел, как их жизнь и ожидания не оправдывались. Поэтому у меня было два примера, и я даже что хотел проэкспериментировать, я наблюдал на опыте моих друзей. А как это произошло? Я множество раз каялся, меня пугали адом, я говорил: окей, каюсь, потом я дальше жил, оказывается, я такой же не безгрешный. Это был продолжительный путь последовательного понимания, что такое есть Евангелие. И однажды до конца я осознал, что покаяние — это не момент перед кафедрой, это решение, когда я вхожу в Божью семью и каюсь. И после этого я свободен, и слава Господу, после полного понимания Евангелия, что я в Божьей семье, мое внутреннее состояние поменялось. И слава Господу!
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я думаю, это свобода во многих моментах, то есть, наверное, более в нравственном вопросе. Тут есть у тебя и основания, есть незыблемые такие основы, которые вне зависимости от ситуации, эмоций или еще чего-то не меняются. И я думаю, это и есть свобода, когда погода, эмоции или что-либо другое не влияет на твое основание, то, на чем ты стоишь, на твою жизнь внутреннюю.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
1: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

0: Что видит Бог? Рано утром я тихо подхожу к окну в гостиной и смотрю на пустынную местность за нашим домом. Нередко можно увидеть ястреба или филина, сидящих на дереве и наблюдающих за окрестностями. Однажды утром я с удивлением обнаружил белоголового орлана, смело балансирующего на высокой ветке и осматривающего местность так, словно все вокруг принадлежало ему. Похоже, он высматривал себе завтрак. Его пронзительный взгляд был по-настоящему царственным. Во второй книге Паралипоменон прозорливец, Божий пророк Ананий, сообщил иудейскому царю Асе, что все его действия находятся под царственным взором Бога. Он сказал: «Ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего». И добавил: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Из-за ложной надежды Аса был обречен всю жизнь вести войны. При чтении этих слов может сложиться обманчивое впечатление, что Бог следит за каждым нашим движением, чтобы наброситься на нас, как хищник на добычу. Но слова Анания свидетельствуют о другом. Бог смотрит на нас, ожидая, что мы позовем Его во время нужды. Подобно зоркому орлану, Божьи глаза обозревают мир, ища верность в вас и во мне. И Он обязательно пошлет помощь и утешение. О Боже, укрепи наши сердца, чтобы мы были вполне преданы Тебе.
1: Свободное радио.

0: Псих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
0: Свободная

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка. Чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения – не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас в тишине сердца исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио. День хвалы. Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Марка.
1: И сказал им:
2: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
1: И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
3: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну и одну Илии».
1: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
4: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
1: И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
5: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
1: Он сказал им в ответ:
2: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».
6: Новая музыка на свободном радио.

0: Всем привет! Все может быть на самом деле не таким, как кажется на первый взгляд. Так, с точки зрения ученых, арахис, грецкие орехи, миндаль и фисташки вообще не являются орехами. Они классифицируются как семена, потому что орех определяется как сухофрукт или семя с твердой оболочкой, отделимой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Также и с людьми. Если кто-то похож на кого-то или им называется, это совсем не означает, что он на самом деле им является. Во как!
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус, оглядевшись вокруг, сказал ученикам: «Как трудно зажиточным войти в Царство Бога!» Учеников изумили его слова, но Иисус повторил: «Дети мои, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Они были так поражены, что между собой говорили: «Кто же тогда может спастись?» Иисус, посмотрев на них, сказал: «Для людей это невозможно, но не для Бога. Для Бога все возможно». Тогда заговорил Петр: «А вот мы оставили все и пошли за тобой». «Верно вам говорю», — сказал Иисус. «Всякий, кто оставил дом, братьев, сестер, мать, отца, детей, поля ради меня и ради радостной вести, получит теперь, в этом веке, во сто раз больше домов, братьев, сестер, матерей, детей, полей, но и преследований тоже, а в веке будущем — вечную жизнь». Но многие из тех, что сейчас первые, станут последними, а последние — первыми.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: каждый из нас может сделать то, что окажет влияние на вечность. Иногда мы испытываем соблазн видеть себя лишь песчинкой на берегу океана, от которой ничего не зависит и существование которой ни для кого не имеет значения. Но на самом деле каждая песчинка, каждый атом во Вселенной имеет свой вес, свой смысл и свое предназначение. Когда мы касаемся чьей-то жизни любовью Христа, мы меняем вечность. Иногда это может быть всего лишь улыбка, которая ободрит того, кто разуверился в том, что его хоть кто-то любит. Или 100 рублей, переведенные в благотворительный фонд, которые станут последней каплей в оплате чьего-то дорогостоящего лечения. Делайте маленькие добрые дела. Капли составляют океан. Океан Божьей любви. Любви Христа к людям. Каждому из нас. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Громова, привет!
1: Катька! Не пугала, слушай. Что у тебя стряслось?
0: Чего у меня стряслось? С чего это ты взяла?
1: С того, что ты меня по фамилии называешь. Только когда тебя разозлят, не на шутку. Что у тебя?
0: Ой, все, я не могу больше. Бросаю я свое служение. Ты как хочешь, Громова, а я все.
1: Вот тина. Ты же говорила, что это служение тебе очень нравится.
0: Нравится. Нравилось. До тех пор, пока оскорбления не посыпались на голову.
1: Так это же... Тебя что, не предупреждали?
0: Да предупреждали, предупреждали. Говорили, что не стоит особо от людей благодарности ждать. Ну и что-то не припомню, чтобы меня предупреждали о том, что всякие типы меня обзывать будут. Мне очень-то приятно, знаешь ли.
1: О, тебя кто-то обозвал.
0: Представь себе.
1: О, здорово. Должно быть, ты отлично справляешься со служением.
0: Так, если ты не хочешь, чтобы я вспылила, скажи, что ты пошутила.
1: Скажи, Катюша, кому ты служишь?
0: Как кому? Господу? Иисусу?
1: И что, ему не противостояли? Не клеветали на него?
0: Ну, это же Иисус, ты куда загнула?
1: А вспомни-ка, что сделали фарисеи, когда он исцелил человека в субботу. Воздали Господу славу за чудо?
0: Нет.
1: И тем не менее, ты думаешь, что можешь быть последовательницей Христа и не принимать оскорбления, которые принимал он?
0: Эх, Громова, как всегда ты права.
1: Иисус ясно сказал, раб не больше господина своего. Если гнали меня, будут гнать и вас.
0: Так мне что же, даже на спасибо не надеяться?
1: А сколько из 10 исцеленных от проказа возвратились к Иисусу, чтобы поблагодарить его?
0: Один вроде.
1: Делай выводы.
0: Один из 10, да? Это лучше, чем совсем ничего. Спасибо за совет.
1: И тебе спасибо.
0: Мне-то за что? Тебе спасибо.
1: Ну ладно, мне спасибо. Сразу сказал.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не изводи себя погоней за богатством, имей мудрость остановиться. Бросишь взгляд на богатство, а его уже нет. Ведь оно непременно расправит крылья и как орел улетит в небеса.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободно.
1: Время сказать главные слова.
2: Все народы прославят Господа. Привет всем слушателям свободного радио. Сегодня вторник, московское время ровно 3 часа, и с вами в эфире Андрей Мухин. Пристегните ремни, мы отправляемся на Балканы, чтобы посетить Албанию. Албания – это юг Европы, берег Адриатического и Ионического морей, горы, солнце и единый народ, разделенный двумя диалектами. На протяжении веков Албания переживала язычество во времена Римской империи, православие в византийскую эпоху, ислам в период оккупации Османской империи, атеизм во времена коммунистического правительства. А сегодня в стране идет возрождение христианства. Хотя в наши дни большинство албанцев – мусульмане, в целом это скорее светское государство, в котором мирно живут разные конфессии, даже внутри одной семьи. Например, действующий премьер-министр страны Эди Рама и его младший сын – католики. Его жена – мусульманка, а сын от первого брака вообще православный. А вы знаете самую известную албанку? Это мать Тереза. Настоящее ее имя – Агнес Гонджа Баяджиу, известную как католическая монахиня, основавшая женское монашеское объединение сестер «Миссионерки любви», которые по сей день несут служение бедным и больным. Ее жизнь стала символом милосердия и гуманности, а наследие повлияло на медицину и гуманитарные организации, объединившие тысячи людей в миссии, возложенной на нее Богом. Вообще, в Албании нет государственной религии. Исторически жители страны исповедуют ислам, католицизм и православие. Есть последователи бекатши – это суфийское течение в исламе, которое ставит во главу угла гуманизм, терпимость, любовь и мистическое познание Бога через самосовершенствование. Также есть протестанты. С 19 века протестанты были официально признаны правительством Албании наряду с остальными религиями. В наши дни большая половина из них посещает пятидесятнические церкви, крупнейшие из которых «Слово жизни». Также в стране есть межденоминационная евангелистическая церковь Албании, адвентисты седьмого дня, баптисты и другие. Христианство в Албании пришло через проповедь Слова Божьего. Библия на родном языке для албанцев была доступна в отдельных отрывках уже с середины 16 века. Но прежде чем говорить о переводе текста Священного Писания, нужно понять кое-что. В Албании существует два диалекта, о которых мне надо сказать отдельно. Албанские диалекты – это два языка, основная граница которых проходит по реке Шкумбин, условно разделяя страну на север и юг. Север Албании – это гекский диалект, язык суровых гор, непроходимых ущелий, кодекса чести и эпических баллад. Его звучание – это эхо камнепада и свист ветра в скалах. На юге – тоскский диалект. Это язык плодородных равнин, античных руин, византийских церквей и полифонического пения. Его мелодика – это плеск ионического моря и шорох кипарисов. Важно понять, это не просто акценты. Это разные языки, столетиями развивавшиеся в изоляции друг от друга. И сегодня, спустя столетия после создания единого государства, албанец с севера и албанец с юга узнают друг друга с первого слова и с легкостью поймут, что они из разных частей страны. И поэтому история переводов в Библии – это перевод не на албанский, а на гекский и тоскийский языки. Первый перевод отдельных текстов Священного Писания был сделан албанским священником Бузуку в 1555 году на гекском диалекте. Далее в свет вышел перевод Нового Завета на тоскийском диалекте в 1825 году. В конце 19 века Константин Кристофориди перевел Новый Завет на два албанских диалекта. Этот перевод сыграл значимую роль в истории и был признан британским и зарубежным библейским обществом и переиздавался вплоть до 2005 года. Далее работы над переводом всей Библии велись до начала 21 века. И в 2022 году была издана полная версия Библии, перевод которой был выполнен на современном стандартном албанском языке и не привязан к каким-либо конфессиональным интерпретациям. История перевода Библии показывает нам, что авторы перевода стремились объединить воедино два народа Албании, разделенных диалектами. Но я считаю, что нужно смотреть выше, и тогда перед нами открывается картина Божьей работы над достижением своим словом сердец людей на их родном языке, не только албанцев, а всех своих учеников на земле. Иисус молился о своем народе, говоря: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Это написано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 20 по 21 стихи. И сейчас мы услышим, как звучит Евангелие от Иоанна 3:16 на таскийском диалекте албанского языка.
3: Мир вам, уважаемые слушатели Свободное радио. Меня зовут Эно, я из Албании, но уже 5 лет живу здесь, на вашего великая и прекрасная страна Россия. И хочу для вас прочитать сегодня Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, но на своем албанском языке. И читаю для вас. Унжилис и пазионит, капитул 3, варгу 16. Себсе ай шуме деши перенди аботан, сада бирин ати, та ветам линдурин, че куждо ши бесоната, та мос фумбас, пор та кет, јетен е пријечме. Амен и слава Богу за это. Благословение.
2: Спасибо, брат Эна. В завершение я хочу обратить ваше внимание вот на что. Библия – самая переводимая книга в мире. К 2025 году она была переведена на 4007 языков и постоянно идет в ногу со временем, оставаясь в топе. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Оно провозглашает, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус – слава Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Все великаны, восстающие против людей, имеют общую черту. Они никогда не побеждают, но всегда много разговаривают. Это из Филиппа Янси. Прекрасного, мудрейшего Филиппа Янси. Читать, читать и читать. И еще вдогонку. То, через что ты проходишь, это то, через что ты можешь пройти. Простите за каламбур. Ну как не сказать, если вдруг вы грустите, все наладится. Если свалился в эти неприятности, значит, сможешь с ними справиться. Я искренне верю, иногда в пике неприятностей все, что нужно, это чтобы тебе кто-то сказал: справишься, обязательно справишься. Всем хорошего дня, друзья.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Тем, кто хочет поддержать здоровый климат в семье и восстановить фундамент пошатнувшегося здания любви, я советую построить свои взаимоотношения в семье на основе любящей принципиальности. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Для того, чтобы сохранить здоровый климат в семье, нужно создать в ней систему взаимной ответственности. Другими словами, всячески поддерживать уважительные отношения друг к другу. Позвольте мне привести пример из личной жизни. Допустим, я задерживаюсь на работе допоздна, а моя жена в это время готовит ужин на двоих при свечах. Если я не поставлю ее в известность о том, что задерживаюсь, уж будьте уверены, она непременно выскажет мне свое неодобрение, когда я вернусь домой. Шерли сочтет это за оскорбление и будет права. Она скажет: «Джим, ты думаешь только о себе». И поверьте, это никак не будет значить, что ее любовь ко мне прошла. Я просто пойму, что виноват, и наша совместная жизнь пойдет своим чередом. В семейных отношениях есть некоторые вещи, которые мы должны всячески оберегать, и главное из них – взаимоуважение. Ворчать, придираться, оскорблять или пытаться на людях заставить вашего супруга или супругу почувствовать неловкость – этого делать нельзя. Только взаимная ответственность поможет вам сохранить вашу семью. Она и только она поможет вам избежать взрыва, когда гнев и возмущение, которые вы накопили в себе, достигнет критической массы. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Зачем рожденным из пепла и боли? Зачем рожденным всю жизнь быть в неволе?

История христианских гимнов. Молитва в минуту жизни трудную. Этот гимн создан на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, которые он написал для Марии Щербатовой. Машенька велела ему молиться, когда у него тоска, вспоминала об этом ее мать. Он ей обещал и написал эти стихи. Это напоминание для нас о том, что когда мы тоскуем или страдаем по какой-то причине, есть один очень надежный способ – облегчить свою душу. Стихотворение «Молитва» коснулось сердец многих людей. Недаром на него положили музыку более 40 композиторов, в том числе Доргомышский, Рубинштейн, Глинка и Мусоргский. Это стихотворение вошло и в народный песенный репертуар. В русских протестантских церквях эту песню исполняют общим пением на народную мелодию. В сольном исполнении она чаще звучит на музыку Петра Булыхова, талантливого русского композитора XIX века, автора очень популярных в свое время романсов. Булыхов одним из первых написал музыку на это стихотворение. Его романс стал одним из лучших, может быть, и потому, что сам Булыхов не понаслышке знал о том, что происходит в минуту жизни трудную. У него была очень непростая жизнь. Он был прикован к инвалидному креслу. И, как никто другой, мог передать в музыке состояние человека, находящегося в трудной ситуации, когда он в молитве доверяет свои нужды Богу и вдруг неожиданно ощущает, будто с его души свалился тяжкий груз, уходят сомнения, и на душе становится так легко-легко.

0: История христианских гимнов.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
2: Они спокойно...

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Псих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас в тишине сердца исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Не пытайся отыскать причину любви. Она соткана из вопросительных знаков. Немер ибн эль-Барут, аргентинский поэт.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.

0: Отче наш Небесный, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое.
1: Спасибо.
0: Кто это?
1: А к кому ты обращалась?
0: К кому? Это невозможно, я просто не понимаю, как ты так это...
1: Понятно, Катя, ты просто изо дня в день бездумно повторяешь заученную в детстве молитву.
0: Нет, ну почему заученную? Я...
1: Так, давай начнем сначала. Скажи, как ты понимаешь слова «да светится имя Твое»?
0: Ну, так и понимаю, да светится имя Твое.
1: Понятно. А что в твоем понимании «да приидет царствие твое», «да будет воля твоя»?
0: Царствие твое, ну как, это значит, чтобы твоя воля была на земле и в моей жизни.
1: Ну и каким образом ты можешь узнавать мою волю?
0: Ну изучая твое
1: Так. Кажется, мы наступили на больное место.
0: Мне всегда не хватает времени на это. Утром так поспать хочется, потому что днем весь день институт, потом тренировка, домашнее задание, так устаю, а потом еще уборка, вечером сериал. Что я имею в виду, Господи?

0: поступок.
1: Да, но...
0: Да, кстати, иди возьми трубку, тебя к телефону.
1: К какому телефону? Он не звонил? Не поняла.
0: Это твоя мама. Она тоже только что попробовала помолиться всерьез молитвой «Отче наш». Кажется, она хочет попросить у тебя прощения.
1: Алло? Мама? Ой, как хорошо, что ты позвонила мне. Мне нужно кое-что тебе сказать. Слушай.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Это Катя. Как все-таки удивительна Библия. Буквально в одном стихе можно прочитать «Не полагайся на разум и при этом во всех путях познавай». Так познавать или не полагаться на разум? А вот так. Познавать Бога, но не слишком-то рассчитывать, что разумом сможешь все о нем понять. Тут необходимо подключить сердце. И тогда Господь обязательно откроет путь, по которому стоит идти. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Именно так будем строить свою жизнь, и тогда обязательно увидим добрые плоды наших верных решений в ней.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Утром, направляясь в город, Иисус почувствовал голод. Увидев смоковницу у дороги, он подошел к ней, но ничего на ней не нашел, кроме листвы, и сказал ей: «Так пусть никогда не будет на тебе плодов». И смоковница вмиг засохла. Ученики, увидев это, изумились. «Почему эта смоковница вмиг засохла?» — спросили они. «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «Если есть у вас вера и не будет сомнений, то сделаете не только то, что я сделал со смоковницей, но даже если скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море», так и будет. И все, о чем не попросите в молитве, получите, если будете верить».
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Здравствуйте, друзья! Здесь Наташа Романцова. А вы согласны с заявлениями о том, что современному человеку терпение дается особенно трудно? Вся современная индустрия подстегивает в людях противоположное – торопливость. А давайте проверим прямо сейчас, что если во время следующей песни попрошу вас сделать паузу? Ничего не делать, разве что в окно посмотреть. Никуда не бежать, не торопиться. И знаете, что окажется? Для большинства из нас никуда не торопиться – это даже не то чтобы роскошь. Мы просто разучились никуда не торопиться.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, так сложились обстоятельства. Вот. Уверовал в 27 только. Дошел, наверное, до дна в жизни. Попал чудесным образом на крещение брата и услышал весть о Христе. И так в церкви познакомились с женой. Вот. Так что очень счастливы, получил представление о том, что такое настоящий брак. Есть устремленность в жизни.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: «Васенька, а ну-ка перестань вертеться и ешь кашу. Будешь так себя вести, бабушка не будет тебя любить».
1: «Так, это что ты за нюни тут развел? Ты же будущий мужчина! Прекрати реветь, вытри нос! Папин ты сын или всю жизнь будешь за мамину юбку прятаться?»
2: И запомните кое-что. То, что вы поступили в наш университет, еще не значит, что вы здесь надолго задержитесь. Учтите, вам придется доказывать свое право считаться студентом самого уважаемого вуза страны.
3: Забудьте о том, что было в университете. Только сейчас вы по-настоящему начнете овладевать профессией. И учтите, от вас самих зависит, насколько вы в этом преуспеете. Здесь никто не собирается с вами нянчиться. Вам придется ежедневным трудом доказывать свое право называться специалистом.
4: Замуж? За тебя? Да что ты мне можешь предложить? Жить в хрущевке с твоими предками и полоть по выходным ваши 6 суток за 101-м километром? Нет уж, спасибо, если бы хоть какая-то перспектива была. Но разве на твоем техническом образовании далеко уедешь?
5: А за что тебя любить? Я больше люблю маму. Она всегда мне покупает то, что я хочу.
6: Устали доказывать, что вы достойны любви и уважения? Иисусу Христу не нужны никакие доказательства. Он приглашает вас прийти к себе такими, какие вы есть. Он сам доказал свою любовь к вам тем, что отдал за вас жизнь.

0: Свободное радио. Правильный выбор.
1: Я видел войну до края земли. Песок, поросший вереском,

за множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет,

0: В эфире «Путеводитель по Израилю». В поисках приключений и новых ощущений. История – наша страсть. Исследуем памятники, предметы, артефакты, национальные традиции, кухню, историю. Программу ведет Владимир Картунин.
1: Мы находимся на Самарийских горах, и отсюда открывается величественная панорама на Иорданскую долину и другие очень важные достопримечательности. Есть такое знаменитое выражение «колесо истории». И именно сегодня мы притронемся к этому колесу истории, и это мы сделаем вместе с нашим замечательным другом, израильским гидом Андреем Гельбитом. Андрей, что ждет сегодня в этом путешествии?
2: Спасибо. Сегодня мы отправимся в историю времен Иисуса Навина. Поговорим о том, что древние места, как это колесо истории на иврите «галгал». «Галгал» — это значит «колесо». И что вещи, которые, какие-то события, которые происходили раньше, они даже в будущем, Библия говорит о том, что будет возрождение. Когда много тысяч лет назад, когда Авраам и Лот смотрели с этих гор на Иорданскую долину, то Лот посмотрел, как она была обильна, и река Иордан все орошала, было прям как Эдемский сад. Это было до того, как Бог наказал Содом и Гоморру, и все высохло. Но написано, что в последнее время все это оживет. И одно из этих мест исторических — это место, которое называется Галгал. Там, когда Бог откатил нечестие еврейского народа, где завет был обновлен. И здесь, на этих горах, самый главный вход в землю ханаанскую — это вход через долину Тирца, через долину, которая ведет с востока через Иордан, прямо на город Сихем, там, где обновили завет, там, где гора благословения и проклятия. Так что мы ходим по вот этой истории, как сыны Израиля входили в землю с самого начала. И то, что Бог делал в их жизни, сегодня можно видеть даже через археологические раскопки.
1: Дорогие друзья, нас сегодня ждет увлекательное путешествие. Мы сегодня буквально будем толкать это колесо истории и узнаем сокровенные тайны и прошлого, и будущего. Добро пожаловать вместе с нами.
2: Пойдемте.

0: Друзья, мы смотрим сейчас на Иорданскую долину, через которую прошли сыны Израиля, когда они входили в землю Ханаанскую. Вопрос такой. Сыны Израиля выходили из Египта. Что значит с юга? Была дорога древняя, морская дорога, морской путь, который соединял Египет и Месопотамию. Из него по этому пути можно было за 2-3 недели даже с большим количеством людей попасть из Египта в Ханаан. Почему? По какой причине? После 40 лет странствования по пустыне Бог решает, что сыны Израиля должны войти в землю именно отсюда, с востока. Мы смотрим на место, которое пересекли израильтяне первые, вошли в землю. Почему с востока? Почему не с юга? Даже 40 лет пустыни можно было странствовать на юге. Пустыня Синай, пустыня районе Негев. Почему именно нужно было идти всю дорогу на север? Мы сейчас по центру Иорданской долины. Почему именно отсюда? Здесь заключается очень важный принцип, который Бог показывает через Писание. И этот принцип восточного мышления. Восточное мышление. Древние люди всегда смотрели, ориентируясь на восток. Поэтому от этого слова ориентация. Ориентация от слова ориент, что значит восток. Люди всегда ориентировались на восток. Для них это было главное направление. Всегда люди, которые даже писали Библию и мыслили в то время, они имели восточное мышление. То есть они были ориентированы на восток. Поэтому всегда, когда мы говорим про библейский сюжет, библейские персонажи всегда говорили о том, что восток — это всегда вперед. Поэтому всегда восток находится впереди. Когда Авраам и Лот делят между собой землю, Авраам говорит Лоту: если ты пойдешь вправо, то я налево, если ты налево, то ты вправо. Это не просто образное мышление, это специфические направления. Если ты смотришь на восток лицом, то лево от тебя — это север, а право от тебя — это юг. Поэтому Авраам дает Лоту выбор: либо ты пойдешь на северные горы Самарии, вот в этом направлении город Сихем, это горы Самарии, то я пойду направо, что значит горы Хеврона, на юг. А если ты пойдешь на горы Хеврона, то я пойду на горы Самарии. Это два центра библейского ландшафта этой земли. То есть мы должны понимать, что их ориентация всегда на восток. Поэтому, когда Бог дает заповедь поставить скинию, и скиния, и даже храм, он направляется на восток. И пророки говорят о том, что слава Божья войдет в храм с востока. То есть всегда приглашают Бога, который войдет из пустыни. Также говорится о Мессии. Кто этот идет из пустыни? Приготовьте в пустыне путь Господу. Говорится о пустыне, восток. Восток Иерусалима, восток Израиля. Отсюда главный вход. И все лица библейского времени, Авраам, Иаков, Иисус Навин, они все входят в эту землю отсюда, с востока, потому что это подтверждение того, что Бог возвращает еврейский народ после того, как Он изгнал его в Вавилон, или же даже изгнал Адама и Еву из Эдемского сада на восток, и они возвращаются с востока, они входят на запад. Возвращение в землю обетованную всегда с востока на запад. Так же, как Бог сказал, как нужно построить храм и как священники будут входить. Поэтому для Бога было очень важно, чтобы евреи вошли в землю с востока. И мы смотрим сейчас на восток. Это главные ворота, через которые вошел израильский народ в землю. И более этого, интересно, что даже Евангелие, которое было распространяемо учениками Иисуса, их последователями, оно было распространяемо всегда на запад. Деяния апостолов и Новый Завет описывают, что апостолы, они понесли Евангелие на запад, в Турцию, дальше в Европу, и оттуда движение Евангелия двигалось всегда на запад, исторически. На запад, но так как земля круглая, в конце это Евангелие делает полный круг вокруг земного шара, и последняя точка Евангелия для того, чтобы оно завершило полный круг, это конец, он пойдет с востока, и на востоке от нас сегодня это эти страны, мусульманские, арабские страны, которые должны принять Евангелие, и тогда эта волна Евангелия, она войдет, опять вернется к этой земле с востока. Так что восток, друзья мои, это главный вход, и поэтому это было важно для Бога, чтобы израильтяне, как и Моисей, как Иисус Навин, как Иаков, чтобы они вошли в эту землю именно с востока, потому что это марка того, что Бог верный, и Он возвращает всех вот в эту землю обетованную. Мы находимся на полпути между озером Кинерет и Мертвым морем. Это Аргаман. Возле нас есть большой перекресток. Отсюда начинается большая долина, долина Тирца. И отсюда путь идет напрямую в город Сихем. Это огромная долина, через которую можно провести сотни тысяч человек. Нету другого входа в землю Ханаанскую, как не через эту дорогу. Это единственный путь. Город Сихем, чтобы к нему попасть с востока, мы знаем, что с востока все древние люди ходили, заходили в эту землю, Авраам, Иаков и так далее, Иисус Навин, все заходили с востока. Если идешь с востока, переходишь Иордан в районе Иерихона, здесь Иерихон, переходишь Иордан где-то в районе Иерихона, и для того, чтобы попасть в самый центр страны, город Сихем, тебе нужно пройти чуть-чуть на север и повернуть на восток. повернуть на запад, потому что это единственный путь, вот это большая огромная долина, которая открывается и ведет прямо в район Сихем. Если идет большое количество людей, тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч, и они хотят зайти в эту землю, у них единственный вход в эту землю, это через эту долину, которая называется долина Тирца. Отсюда начинается место, которое Библия называет долина Иерихона. Или ровное место Иерихона. Иерихон находится здесь, но вокруг него расширяется долина Иорданская. И происходит, получается, огромная территория, которая плоская, на которой можно ходить, можно что-то сделать. Место, где мы находимся, окружено горами, которое позволяет естественным образом сделать здесь лагерь, где могли бы жить сотни тысяч человек временно, какое-то время. И отсюда легче всего выходить прямо в главную долину, которая ведет людей в город Сихем. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, когда сыны Израиля заходят в землю, они после этого поднимаются в город Сихем и заключают там завет. Гора Благословения и гора Проклятия. Поэтому, чтобы туда попасть, самым естественным образом нужно пройти через эту долину. Поэтому очень естественно предположить, что место, где мы сейчас находимся, вместе с археологией, было этим первичным лагерем сынов Израиля, которые не просто двигались отсюда на запад, чтобы взять в удел эту землю, но также могли возвращаться в это место для определенных каких-то ситуаций. Например, когда был спор между коленами восточного берега и западного берега, те стали поклоняться другим богам, и был между ними спор. Они собрались в этом месте, скорее всего, в этом месте, и здесь они опять же поставили монумент тому, что вот мы будем только собираться здесь как братья. И они заключили братский завет между коленами. Археологические стопы, место Галгал, продолжаются, вот эти стопы, вот эти точки продолжаются вдоль этой долины Тирца, вдоль долины и дальше на запад. Что значит, что каждый определенный период времени такой лагерь мог просто передвигаться выше и выше и выше. Что значит о том, что еврейский народ, он двигался постепенно, поэтапно, поднимался в эту землю. Мы стоим на месте, которое могло бы быть той самой точкой, куда Иисус Навин привел израильский народ после перехода через реку Иордан. Мы перешли сейчас с восточного на западный берег реки Иордан. И я хочу зачитать первая глава книги Иисуса Навина, первый стих. «Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею, Моисей, раб мой, умер, и так восстань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам им, сынам Израилем. Всякое место, на которое ступят ноги, стопы, ног ваших я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни до Ливана и так далее. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей, как я был с Моисеем, так буду с тобой. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передаешь во владение землю, которую я клялся отдать отцам их». И мы находимся на месте, которое было раскопано в 80-х годах, было найдено в 80-х годах. По топографии, географии места, где мы сейчас находимся, это одно из самых подходящих мест по археологическим артефактам, по конструкции, по датированию, которое подтверждает нам возможность, что когда сыны Израиля перешли через Иордан, здесь был первый лагерь, первый, но не последний. И в 5 главе Иисуса Навина описывается так: когда все цари ханаанские услышали, что Бог осушил воды Иордана перед сынами Израиля, ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израиля. В то время Господь сказал Иисусу: «Сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». Возможно, мы находимся на месте, где Иисус Навин сделал ножи. Древние люди делали ножи из камня, и здесь есть камень. И он сделал каменные ножи, обрезал сынов Израиля на месте, названном «Холм обрезания». «Холм обрезания», интересно. Почему он обрезал их? Написано, что весь народ, который родился в пустыне, был не обрезан. И после 40 лет он их обрезал. И написано, 9 стих, написано: «Господь сказал Иисусу: ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Гал-Гал, даже до сего дня». Итак, место Гал-Гал, где происходит обновление завета с Богом, между народом и Богом. Завет происходит посредством обрезание, как было с Авраамом. Сейчас они обновляют их завет между народом и между Богом на определенном месте. И когда они это делают, Бог снимает с них посрамление. А слово на иврите «снял» он как бы отвалил от них посрамление Египта. Слово «отвалил» или «откатил» от слова «гильгаль» или «галгаль» — это как колесо. То есть он на этом месте, в обновлении завета, он откатил посрамление Египта, и полностью люди посвятили себя между ними и Богом для того, чтобы Бог мог дать им войти и наследовать землю, обетованную их отцам. И это место мы можем раскрыть и посмотреть, что это место было построено таким образом, что люди, когда собирались перед Богом, они ходили кругом, и таким образом они посвящали себя, поклонялись Богу. И здесь, на этом месте, мы можем представить себе, как они собирались, как они ходили. Друзья, я стою сейчас по центру возможной станции, которая называется Гал-Гал, один из нескольких точек, которые Библия называет Гал-Гал. Была не одна точка, а несколько. Все они выглядят в форме стопы. И тема стопы очень интересная, потому что Бог говорит, каждое место, куда, Иисусу Навину, куда ты поставишь стопу ног твоих, я дам тебе. Я нахожусь сейчас по центру этого сооружения, вокруг которого есть дорога. Дереха Таалухот, значит, путь празднования, который идет вокруг вот этой большой, это не стена, а самый центр, где я нахожусь, есть останки больших камней, какое-то сооружение, мы точно не знаем, можно предположить, возможно, камни из Иордана, возможно, нет. Но в самом этом центре здесь есть как бы такой двор, как бы территория обнесена стеной, внутренней стеной. И по размерам она точно совпадает с размерами скинии. То есть возможно, что тут, где я сейчас стою, была скиния, была направлена прямо на восток. По размерам, по форме все точно подходит. И место, куда собирались сыны Израиля, возможно, здесь произошло обрезание, как и описывает книга Иисуса Навина, 5 глава. Возможно, здесь собирались праздновать. И самое интересное, что слово «празднование» на иврите, это значит «хождение вокруг». Они собирались и праздновали, ходя по кругу, вокруг. Они ходили и обходили всю эту территорию, где, скорее всего, находилась Скиния и Ковчег Завета. Они собирались и обходили вокруг. Отсюда видно, что место это вполне, вот эта небольшая долина, которая защищена горой слева и справа и сзади, очень безопасное место, где можно было временно поселить определенное количество людей, сотни тысяч даже. При археологических раскопках здесь найдены были вокруг этого места очень простая керамика, простые останки простых очень сосудов таких, и также останки чистых жертвенных животных, и ничего нету здесь архитектуры, строений постоянных, что значит, что люди собирались сюда только как посвященное место посвящения, место определенное для каких-то церемоний, но здесь люди не жили. Это было как бы кочевники, которые собирались с разных сторон сюда. И отсюда они могли идти либо на восток, либо идти через долину Тирца на запад. И поэтому это место одно из шести точек. Сейчас происходят в них археологические исследования. И одно из исследований говорит о том, что есть непременная связь археологически, как это место построено. В этом есть связь между структурой и образом, как это построено, и традиции, которые напоминают нам традиции, которые были в Египте. Поэтому предполагается то, что люди, которые построили это место, они шли из Египта. Это еще одно доказательство, которое может подтвердить нам, что мы находимся в лагере израильтян времен Иисуса Навина, либо сразу с его времени, либо сразу после Иисуса Навина, потому что эти лагеря продолжают строиться как стопы, как будто бы эти стопы сынов Израиля отсюда поднимаются на запад, на горный массив, чтобы овладеть этой землей, как Бог обещал. В 80-е годы, когда это место было зафиксировано археологом Адамом Зарталем, то после этого начали исследовать эти точки. И когда это все было раскопано, то стало ясно, четко, что это место может подтвердить библейский сюжет и библейскую идею того, что истоки еврейских праздников, паломничества, они происходили вот в таком месте, потому что здесь собирались и могли паломничеством. Слово «паломничество» и слово «празднование» на иврите — это значит «круг» или же «ходить вокруг». Это именно перевод слова «лахуг». Как бы мы говорим сегодня, как хоровод водить, но на самом деле люди ходили по дороге, которая обходила священную точку. И это очень подходит к тому, что мы здесь видим. Здесь были найдены останки и кремня, и останки кувшинов. Часть из них с более позднего периода времени, как 2000 лет. Но есть останки также, которые датируются более 3000 лет, времена Иисуса Навина. Поэтому по всем параметрам мы можем предположить, что мы вот в таком историческом особенном месте, которое на самом деле не изменилось, потому что топография в пустыне не меняется. Друзья, я сижу сейчас на камнях какого-то сооружения. Сложно сказать, что это именно. Есть предположение, что это был жертвенник. Сложно доказать, но мы видим, что здесь огромные камни, глыбы камней, которые собрались сюда, как бы для какого-то монумента. Возможно, этот монумент был создан израильтянами после перехода через Иордан. Возможно, это монумент, который был создан заветом между коленами восточными и западными. Написано, что их завет, они собрали камни и поставили их в месте, которое называлось Галгал. Возможно, я сижу сейчас на этих камнях. Вокруг нас несколько археологических артефактов. Часть камня, кремень, который, возможно, был частью какого-то инструмента, ножа каменного того времени. Поздние осколки керамики, римский, византийский период, но также керамика древнего, первого, скажем, времен Иисуса Навина, или же поздний бронзовый век. Классическое доказательство того, что люди в то время здесь находились. Так что мы можем более 3000 лет вернуться назад и предположить, что я держу сейчас часть какого-то кувшина или тарелки, которую использовали сыны Израиля в это время, или хотя бы кто-то из того периода времени, но это было на этом месте. Поэтому это место до сих пор остается еще загадкой.
1: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подходит к завершению, и мы с вами прокатили колесо истории, прошли по древним уникальным путям еврейского народа, как он прошел через Иордан, попал в это уникальное местечко Галгал, походили там, посмотрели эти древние камни в виде стопы человеческой, и сейчас мы уже приехали в древнюю столицу еврейского государства, в город Силом. И Андрей Гельбит, наш замечательный гид и экскурсовод, подведет итоги нашего путешествия.
0: После того, как мы прошли через регион перехода сынов Израиля, через Иордан, мы говорили о местонахождении возможного Галгал или же этого колеса. И главная такая долина, через которую могли войти сыны Израиля в сторону Сихема, и мы проехали после этого дальше и поднялись через другую долину в город Силом. Мы сейчас находимся здесь. Почему здесь? Потому что после того, как Иисус Навин все-таки они смогли взять во владение вот эту землю, здесь, в этом месте Силом, Иисус Навин основывает первую столицу еврейского народа. Все колена собираются сюда, и эта столица здесь 369 лет. И другие персонажи, как пророк Самуил, священник Илий и другие персонажи, которые прям оживают здесь перед нами. Так что вот этим заканчивается этот эпизод Галгал, и в конце концов все-таки Скиния, собрание, она основывается здесь, и здесь она становится уже стационарным как бы святилищем. И следующий этап после этого уже будет храм Иерусалима. Но пока вот эта столица, где Бог говорит, что это место Бог выбрал, чтобы основать свое имя на этой земле в первый раз.
1: Замечательно. Огромное спасибо за это путешествие. И Андрей нас уже заинтриговал. Столько много интересного и важного вас ждет в следующей программе, которая посвящена этой древней столице еврейского народа Силому. И здесь мы совершим очередное путешествие. А сейчас прощаемся с вами и говорим вам шалом или хитраот. До свидания.
2: Вы слушали программу «Путеводитель по Израилю». Программа подготовлена редакцией Bible Media. До новых встреч в эфире!

0: Каждый из нас борется со своими гигантами. Страхи, комплексы, искушения, чье-то давление, трудности с деньгами или здоровьем. Свободное радио хочет, чтобы вы знали, вы в этой борьбе не одиноки. Именно поэтому мы всегда рады говорить, ободрять, поощрять ваше созидательное общение в нашем чате. Именно поэтому мы все еще продолжаем работать.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Без границ. Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Книга пророка Михея, 2 глава, 7 стих. Умолился ли Дух Господень? Ограничен ли он в том, через кого он может говорить, или в том, что он может сказать? Духа ли нужно винить в том, что происходит с народом, или в том, что церковь сегодня кажется нам слабой? Ответ — нет. Бог не умолился, у Него нет границ. Дух Божий не умолился никоим образом, хотя мы слабы и бесплодны. Он не таков. Святой Дух говорит к нашим сердцам и провозглашает «не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. «И хотя я расстроен состоянием мира, он нет. Он все еще проявляет милость к этому миру и все еще желает привести потерянных к Иисусу Христу. Вы можете быть инструментом в его руке, независимо от ваших собственных способностей. Бог может использовать вас без диплома семинарии и без степени доктора наук». Если вы подчинитесь Ему, то Он может и будет использовать вас, чтобы делиться истиной об Иисусе Христе с погибающим миром. Мы можем быть светом мира и солью земли, только если подчиним себя Божьему Духу и позволим Ему совершать Его план через наши жизни. Да совершает Бог работу через нас, чтобы привести этот мир на колени. Отец, мы благодарим Тебя за силу Духа Святого, совершающую изменения в жизнях и в обществе. Бог, мы молимся за духовное пробуждение нашего народа через помазание и силу Твоего Духа. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: И начал он говорить к народу притчу сию.
2: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Стих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас в тишине сердца исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио.

Привет, друзья! Это Катя. Недавно в церкви я разговаривала с одной женщиной. Она не часто заглядывает в нашу церковь, а когда приходит, старается ни с кем не общаться и уйти пораньше. А в это воскресенье она была совершенно другой. И мы разговорились. Она рассказала, что хотя выросла в верующей семье, после замужества далеко ушла от Бога и уже стала чувствовать, что от ее веры почти ничего и не осталось. Она понимала, что тонет, уходит под воду все глубже и глубже. И в этот момент Бог коснулся ее сердца и будто сказал: «Вернись домой». После этого она увидела весь мир в новом свете, как будто оттолкнулась от дна, буквально засветилась. Господь всегда рядом. Он ждет, чтобы наша душа обрела покой в Его доме. Ведь дом для всех один. И в нем, как сказано, обителей много. Здесь есть место каждому. А чтобы напоминать об этом, и было создано «Свободное радио».

чем разница между милостью и благодатью? Милость дала блудному сыну второй шанс. Благодать устроила для него пир. Макс Лукадо, американский писатель.

0: тебя.
1: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: подумать.
1: Поделюсь с вами размышлениями бразильского поэта, чей расцвет пришелся на начало 20-го столетия. «Моя душа торопится. Я подсчитал свои годы и обнаружил, что у меня осталось меньше времени на жизнь, чем прожито. Я чувствую себя таким ребенком, который выиграл коробку с конфетами, первые съел с удовольствием, но когда понял, что осталось только несколько, то действительно начинает есть конфеты с удовольствием и смакуя. У меня больше нет времени для бесконечных конференций. У меня нет времени терпеть абсурдных людей, которые ведут себя не в соответствии их возрасту. У меня нет времени на борьбу с посредственностью. Я не хочу быть на собраниях, где накачиваются эго. Я не могу терпеть манипуляторов и оппортунистов. Меня беспокоят завистливые люди, которые пытаются дискредитировать более способных, лишь бы захватить себе их позиции, таланты и достижения. Мне осталось слишком мало времени, чтобы обсуждать заголовки. Я не хочу этого, потому что моя душа торопится. Слишком мало осталось конфет в моей упаковке. Я хочу жить с людьми, которые очень человечны. Люди, которые могут смеяться над своими ошибками, которые достигли своих успехов. Люди, которые понимают свое призвание и не прячутся от своих обязанностей. Те, кто защищают человеческое достоинство и хотят только быть на стороне истины, справедливости и праведности. Это то, что делает жизнь достойной самой жизни. Я хочу окружить себя людьми, которые знают, как прикасаться к сердцам других. Люди, которые через тяжелые удары жизни научились расти и сохранили нежные прикосновения души. Да, я спешу. Я спешу жить с интенсивностью, которую может дать только зрелость. Я стараюсь не тратить зря ни одну из конфет, которые мне остались. Я уверен, что они будут более вкусными, чем те, которые я уже съел. Моя цель – достичь конца земной жизни в согласии с самим собой, с моими близкими и своей совестью. Вы думали, что у вас две жизни, и вот вы понимаете, что у вас была и есть только одна жизнь. Эти строки принадлежат человеку, ушедшему из жизни в 1943 году. А звучат они так, что актуальны и сегодня. Правда?
0: Вы подумали? А мы сказали. Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше золота или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды и во имя Господне».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Извините, можно?
1: Ну, конечно же. Вас приветствует пиар-агентство «Элита». Мы создаем славу.
0: Да, это, знаете ли, как раз то, что мне сейчас нужно. Очень нужно.
1: Замечательно. Какую славу вы предпочитаете?
0: Ну, знаете, я в этих вещах плохо разбираюсь. Мне что-нибудь такое самое-самое простое. Ну, для начинающих.
1: Ну, есть много вариантов. Звезда районного масштаба, телезнаменитость, скандальная известность, селебрити, истеблишмент и так далее. Вплоть до вершин политического олимпа. Ну, конечно, понимаете, множество вариантов и комбинаций. Все всегда зависит от того, сколько вы готовы платить. Ну вот, познакомьтесь, пожалуйста, это наш прайс-лист.
0: Это не пойдет, это не по карму. Ой, все дорого так, честно говоря. Знаете, я не знаю, даже не готов.
1: Но, сами поймите, это весьма выгодное вложение, я вас уверяю. Сначала вы инвестируете в имидж, а потом имидж работает на вас.
0: Ну ладно, хорошо, хорошо. Тогда давайте тогда что-нибудь для начинающих такое. Ну, самое-самое простое.
1: Ну, с простого, конечно, будет сложнее раскрутиться, но мы попробуем. Хорошо, мы попробуем. Скажем, герой месяца. Мы инсценируем какой-нибудь скандал и распиарим его в местных медиа. В эфире выпуск громких новостей месяца. Администрация поселка Нижние Урюки выражает благодарность товарищу Ивану Небывалову за проявление активной гражданской позиции. В течение месяца он собирал номера автомобилей, нарушавших правила дорожного движения на самом сложном участке дороги, где не было установлено камер видеонаблюдения. А несколько дней назад он передал всю информацию в местное ГИБДД. Добрый день. Мы снова рады видеть вас. Полагаю, что вы хотите перейти уже на следующий уровень.
0: Ну да, было бы неплохо перейти на следующий уровень. Знаете ли, ну, надоело мелькать на кабельных каналах.
1: Ну,
0: хочется
1: да.
0: Что-то больше.
1: А, ну, хорошо, я вас понимаю. Самое время, значит, попасть в поле общения какой-нибудь звезды. Пока из среднего уровня, скажем, какие-нибудь романтические отношения, фото в женских журналах и телегидах. Ну, только это будет, конечно, подороже.
0: Да, не беспокойтесь, знаете ли, деньги уже не такая проблема. Вы были правы, кстати говоря, вложение-то окупились, я могу себе позволить.
1: Вот и превосходно.
2: Я поднялся выше крыши.
3: Ты богатенький уже.
2: И мой офис казино.
3: На 25-м этаже.
1: Добрый день.
0: Привет, привет. Автограф хочешь?
1: А, ясно. Осваиваем новый уровень?
0: Да, новый уровень.
1: Ну, хорошо. Значит, самое время записывать альбом и дать сольник на нескольких крупных площадках по стране.
0: Да вы что, у меня и голоса нет. И как я пею? Я петь не умею. А что, можно так, что ли?
1: Ну что, не беспокойтесь. Будете петь ностальгический шансон. А для антуража мы пригласим еще парочку звезд высокого звена и штук 10 среднего. Снабдим анонсы информации о ваших новых отношениях с известной дивой, а там и до сольника в Кремле недалеко. Итак, поприветствуйте, дорогие друзья! Это был непревзойденный Иван Небывалов, голос России!
4: Да я просто замаялся с этими поклонницами, это ж прохода не дают!
0: О, сил таких нет, ну жаль. Ой, надо успокоиться. Так, ты, цыпочка, иди сюда, кофе мне быстро и сигару.
1: Вот, пожалуйста. Ну что, я полагаю, самое время идти в депутаты.
0: Да угадал, угадал. Конечно, вам в профессионализме тут не откажешь. Это надоело уже. Звездная жизнь, она тоже быстро утомляет.
1: Хорошо. Тогда придется сменить эту розовую кожанку, розовую кружевную рубашку и джинсы со стразами на строгий деловой костюм, аккуратные очки в золотой оправе и подумать парочку слов типа инфляция, девальвация, стагнация. Да, еще неприятный момент. Нужно устроить несколько чаепитий с пенсионерами, посетить парочку социальных объектов. Трудно, да-да, но что делать? Придется, ну, пообещайте им там что-нибудь. Сделайте упор на реформацию, здравоохранение, образование ЖКХ. Скажите несколько слов об инновациях. И порядок. Уверяю вас, что после избрания это не повторится.
5: Да-да-да. Помещение проверил. Запускай
6: объект пошел. Прием.
1: Владислав Эдуардович, ваш кофе.
0: Да,
1: вот.
0: Добрый день, Марина.
1: Пожалуйста, прошу.
0: Спасибо.
1: Вот, присаживайтесь. Какими судьбами? Мы вас уже и не ждали.
0: Ты, знаете, решил перейти, так сказать, на новый уровень.
1: Да вы что? Зачем вам?
0: Подождите, я не понял. Вы смеете меня отговаривать?
1: Нет, не стоит. Я вам точно советую, что не стоит.
0: Марина Владимировна, не забывайтесь.
1: Но, простите, нет, ну, конечно, я просто, понимаете, самый высокий уровень, к сожалению, вам недоступен, и он вообще не во власти нашего
0: Марина
1: агентства.
0: Марина Владимировна.
1: Да и вообще, к чему? Вы не сможете даже вынести его вида. Нет, простите, все-таки это невозможно.
0: Не забывайтесь.
1: Ну, хорошо, чтобы вы смогли убедиться, следуйте за мной.
7: Давай, распни его, царь иудейский. Других спасал, а себя спасти не можешь?
0: Это что такое? Что это?
1: Вот она. Это есть наивысшая слава.
4: Какая же здесь слава и сила-то наивысшая? Его же распинают.
1: Да, но это слава Бога, и из людей на нее никто не способен. Но он может разделить ее вместе с вами. Хотите?
4: Нет, нет, знаете, мне дурно. Давайте-ка вернемся. Вернемся обратно на предыдущий уровень.
1: Я же вам говорила.

0: Христианин, обладающий библейским пониманием своей слабости, впадет в отчаяние, если вместе с ним не обретет библейское понимание Божьей благодати. Пол Вошер, американский богослов.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Читая Библию, мы с удовольствием подчеркиваем понравившиеся места и предпочитаем не замечать неудобных. Нас устраивают эпизоды, удачно вписывающиеся в наше представление о Боге, и раздражают те, что им противоречат. Нет, наверное, тут имеется в виду что-то другое. Это какой-то неудачный перевод, ворчим мы и с досадой перелистываем страницу. Однажды евреи решили, что если возьмут с собой ковчег Завета, то непременно выиграют битву с филистимлянами, ведь так уже бывало. Но вопреки ожиданиям, они были разгромлены, а ковчег, на который они возлагали надежды, был захвачен. Низведя живого, всемогущего, ревнующего о нас Творца до своих узких представлений о нем, израильтяне жестоко поплатились. Нельзя создать себе карманного бога и пользоваться им тогда, когда тебе это удобно. Нельзя уложить его в рамки своих представлений и отвергать все, что в них не вписывается. Он живой, настоящий, непознаваемый до конца и удивительный. Он жаждет реального общения с нами. Его воля не обсуждается. Его любовь сильнее всего, что может быть, а его логика не укладывается в человеческие представления. Путь познания Бога — это вечный путь. Идите по нему и не зацикливайтесь на своем уже сложившемся мнении.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвие лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, и сердце заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.
1: Свободное радио. Музыка, слово –

0: третьем поколении. Был такой добрый пример у меня родителей и бабушки с дедушкой. Потому что когда это пришло осознание, со временем я покаялся в 14 лет, принял крещение в 16 лет. Вот. Но как-то был уже готов, мне кажется, к этому.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.
2: Отдаю тебе, Создатель мой, сердце с камнями внутри.

0: Притчи Соломона.
1: У кого горе, у кого скорбь, у кого раздор, у кого жалобы, у кого синяки без причины, у кого красные глаза? У тех, кто засиживается за вином, кто повадился пробовать вино приправленное. Не гляди, что вино рубиновое, что в чаше искрится и пьется легко. Потом оно, как змея, кусает, жалит, как гадюка. Глаза твои будут видеть странные вещи, а разум придумывать дикое. Ты будешь как лежащий среди моря, как спящий наверху мачты. Били меня, будешь говорить, а больно мне не было. Колотили меня, а я и не чувствовал. Когда же я проснусь, чтобы снова напиться?»

0: исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Максимилиан Кольбе. Священник-францисканец в миру Раймунд Кольбе родился в 1894 году в Российской империи, в польском городе Здуньска-Воля. Отец его был этническим немцем, а мать – полькой. Родители Раймунда сначала работали ткачами, потом мать стала акушеркой и содержала магазин, где торговала бакалеей и хозяйственными товарами. Кольбе-старший работал на мельнице, а также выращивал овощи на взятом в аренду участке земли. В 1907 году Кольбе и его старший брат Франтишек решили вступить во францисканский орден. Они нелегально перебрались через русско-австрийскую границу и поступили во францисканскую предсеминарию, находившуюся во Львове. В 1910 году в 16 лет Раймунд получил монашеское облачение. Годом позже принес первые обеты, приняв при этом имя Максимилиан. В 20 лет, в 1914 году, он принес вечные обеты и принял имя Максимилиан Мария, желая подчеркнуть свое глубокое почитание Пресвятой Богородицы. Во время учебы в Риме он часто видел бурные антипапские демонстрации. Это и вдохновило его создать особую церковную организацию – «Воинство Непорочной Девы». Целью существования воинства стало обращение к Богу грешников и врагов церкви через заступничество Девы Марии. Кольбе считал, что для достижения этой цели необходимо использовать последние достижения науки и техники, в первую очередь технологии массовых коммуникаций. По мнению Кольбе, христианская вера должна проповедоваться прежде всего там, где воспитывается юношество – в школах, колледжах, университетах, академиях, там, где формируется общественное мнение, средства массовой информации, газеты, журналы, радио, кино, а также фонды библиотек. Неподалеку от Варшавы, на совершенно пустом месте, Кольбе основал огромный монастырь Непокалянов, в переводе с польского «Монастырь Непорочной Девы». В состав огромного монастырского комплекса входили редакция журнала «Рыцарь Непорочный», семинария, радиостанция, оснащенная новейшим оборудованием типография, железнодорожная станция, автостоянка, пожарная команда, склады, сапожные, столярные, швейные, слесарные мастерские и даже небольшой аэродром. Суммарный ежедневный тираж выпускаемых в Непокалянове газет составлял 230 тысяч экземпляров, а общий тираж ежемесячно выходящих журналов – свыше 1 миллиона. Каждый монах был обязан овладеть хотя бы одной гражданской специальностью, благодаря чему в монастыре были свои летчики, машинисты, наборщики, журналисты, радисты, водители, столяры, слесари, портные. После того, как Германия напала на Польшу, Непокалянов стал прибежищем для тысяч беженцев, в том числе для 2000 евреев, которых Кольбе прятал от нацистов. Под его руководством заработала нелегальная радиостанция, в передачах которой разоблачались зверства оккупантов. 17 февраля 1941 года Максимилиан Кольбе был арестован гестапо и заключен в варшавскую тюрьму «Повяк». Позже его перевели в Освенцим. Там Максимилиан продолжал свою пасторскую деятельность, утешал, крестил, исповедовал, шепотом совершал богослужения. Он сам попросил отвести ему место в самом грязном месте барака у дверей, где стояла параша, чтобы всегда иметь возможность благословлять выносимых умерших узников. В июле 1941 года из блока номер 14, в котором жил отец Максимилиан, исчез заключенный. Беглеца найти не удалось. Позже выяснилось, что он утонул в выгребной яме. Тогда заместитель коменданта лагеря, оберштурмфюрер СС Карл Фридж, отобрал 10 человек, которым было суждено умереть голодной смертью в блоке номер 11. Это наказание Фридж назначил в назидание и на устрашение заключенным, чтобы больше никто не пытался бежать. Всех обитателей барака построили, ужин, скудную баланду у них на глазах вылили в канаву, а весь следующий день люди снова провели в строю под палящим солнцем. Вечером пришел Фридж и стал отбирать 10 смертников. Один из отобранных им людей, польский сержант Франтишек Гаевничек, заплакал и сказал: «Неужели я больше не увижу жену и детей? Что же теперь с ними будет?» И тогда Кольбе вышел из строя и предложил Фридшу свою жизнь в обмен на жизнь Гаевничика. «Господин комендант, у меня к вам просьба. Я хочу пойти на смерть вместо одного из них». Комендант не понимал, что происходит. «За кого ты хочешь умереть?» – заорал эсэсовец. «Вот за него», – указал Кольбе на исполненного отчаяния отца. «У меня нет ни жены, ни детей. Притом я в годах, а он еще годен для труда». «Кто ты?» – удивление не покидало Фридша. «Я священнослужитель». Оставшийся в живых узник вспоминал, что Фридж повернулся к своему коллеге и сказал: «Он бедный маленький священник». И вдруг совсем неожиданно добавил: «Просьба удовлетворена». Осужденные на смерть были брошены в темные подземелья на Гиме. Они не получали ничего, ни еды, ни даже воды. Обычно узники раздирали там друг друга, как каннибалы. Но на этот раз было не так. Максимилиан Кольбе постоянно молился и читал псалмы. Сидя в зловонной камере и умирая от голода и обезвоживания, Кольбе продолжал поддерживать товарищей по несчастью. Через две недели он и трое других смертников были все еще живы. 14 августа 1941 года старший по лазарету получил приказ немедленно покончить с узниками. Кольбе и его троим еще живым товарищам была сделана инъекция фенола, после чего они скончались. На следующий день тело Максимилиана Кольбе кремировали, а прах развеяли по ветру. Среди вещей Максимилиана Кольбе было найдено его последнее письмо к матери, датированное 15 июня. «Дорогая мама, в конце мая я был переведен в концлагерь Аушвиц. У меня все хорошо, не беспокойся обо мне и моем здоровье, потому что добрый Бог повсюду и заботится обо всем с любовью. Будет хорошо, если ты не будешь писать мне, пока не получишь следующие мои вести, поскольку еще не знаю, как долго я здесь пробуду. Сердечно приветствую и нежно целую. Раймонд Кольбе». Францишек Гаевничек вспоминал: «Я мог поблагодарить Кольбе только своим взглядом. Я был настолько потрясен, что с трудом осознавал, что происходит. Я, приговоренный к смерти, остался в живых, а кто-то по своей доброй воле отдает жизнь за меня, незнакомого ему человека. Не сон ли это? Меня отправили назад в лагерь, и я не мог ничего сказать Максимилиану Кольбе. Я был спасен и понимал, что в долгу перед ним. Необычная новость быстро распространилась в лагере. Такое больше не повторялось за всю историю Аушвица. Очень долгое время я испытывал угрызения совести, когда вспоминал о Максимилиане. Для того, чтобы я жил, ему подписали смертный приговор. Но теперь, после долгих размышлений, я пришел к выводу, что такой человек, как он, не смог бы поступить иначе. Возможно, он думал, что как священнослужитель он должен был занять место осужденного человека, чтобы подарить ему надежду». 10 октября 1982 года Папа Римский Иоанн Павел II в присутствии Франтишека Гаевничека в торжественной обстановке под аплодисменты 200 тысяч верующих официально причислил Максимилиана Кольбе к лику святых мучеников. 13 марта 1995 года Франтишек Гаевничек скончался естественной смертью в возрасте 95 лет, прожив свыше 53 лет после того, как Максимилиан Кольбе спас ему жизнь ценой своей собственной.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся громким голосом, прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера».
3: Уютный вечер на свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Поиск сокровищ. Зарытые сокровища. Звучит словно из детской книжки. Но эксцентричный миллионер Форест Фэн заявляет, что зарыл сундук с украшениями и золотом стоимостью в 2 миллиона долларов где-то в скалистых горах. Многие люди отправились на поиски. Четверо даже погибли, пытаясь найти спрятанные богатства. Автор книги «Притч» побуждает нас остановиться и задуматься, стоит ли какое-либо сокровище таких усилий. В главе 4 этой книги отец учит своего сына, как правильно жить. Он пишет, что единственное сокровище, достойное любых усилий, — это мудрость. «Мудрость, — говорит он, — проведет тебя по жизни, сохранит от падений и увенчает славой». Сотни лет спустя Иаков, один из апостолов Иисуса Христа, также подчеркнул важность мудрости. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Когда мы ищем мудрости, в нашей жизни появляется много доброго. Искать мудрости значит в конечном итоге искать Бога. Он – источник всей мудрости и понимания. А мудрость, сходящая свыше, стоит больше, чем любое зарытое сокровище, которое можно себе представить. Боже, пошли мне в сердце жажду мудрости и научи меня ходить Твоими путями».
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Софья Павловна Ливен. Из книги «Духовное пробуждение в России». С того времени Василий Александрович Пашков сам стал возвещать Евангелие. Проповедовал он по-русски, и круг слушателей сразу расширился. Прекрасный Пашковский дом на Французской набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определенные дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал им о том, что Христос совершил в его личной жизни, и открывал истину искупления ищущим спасения душам. Участники этих собраний, оставшиеся в живых до наших дней, рассказывали мне, насколько их сначала поражала своеобразность этих вечеров. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божьей. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, призывающие ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на Ниве Божьей Александрой Ивановной Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома, Пашкова. Трое – дочери министра юстиции, графа Палина, и две – княжны Голицыны. Одна из этих девушек в 1954 году, уже дряхлой старушкой, вспоминала о силе и богодухновенности проповеди Василия Александровича. Все, начиная с его внешнего облика, его благоговейного отношения к Слову Божию и глубокой убежденности, потрясало слушателей. Ясно изложенное Слово Божие при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах, и они становились воистину новой тварью во Христе Иисусе. Противники движения, конечно, могли задать себе вопрос, проявляется ли в обращенных эта новая жизнь и в чем именно. Если новообращенные и не становились совершенными, все же разница между их прошлым и их настоящим была громадная. Все грубые грехи отпадали. Так пьянство, божба и безнравственность сразу исчезали. Квартиры становились чистыми, и в домах выдворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена. А где появляется жизнь, там бывает и рост. Василий Александрович не ограничивался собраниями. Он ходил в больницы и тюрьмы, чтобы и больным, и заключенным принести благую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеление больных по вере. Еще в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой, ученицей Господней и верным чадом Божиим. По ее молитвам и по примеру ее жизни муж ее был приведен ко Христу. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и передаю ее, как она была записана в 1887 году.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

0: Присоединяйся к общению.
1: Присоединяйся к общению.
0: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
1: Свободного радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На словах, признавая равноправие перед государством и Богом, мы все равно подразумеваем деление на касты. Приятный в общении, работоспособный и ответственный человек – это первый сорт, а нищий и бездомный алкоголик – это последний. Как так получилось, что в этом мы повторяем путь фарисеев, которых так сурово критиковал Иисус в Евангелии? Почему мы приписываем себе заслуги и привилегированную касту, попутно ставя штамп «брак» на других? Мы не имеем никакого права на превозношение над кем-либо, потому что нет абсолютно ничего, чтобы мы заработали своими силами. Красота, здоровье, хорошее воспитание, образование, знакомство, работа – что из этого лишь наша заслуга? Возьмите все, что угодно, от генетической предрасположенности до связи и удачного брака, и за всем этим мы сможем увидеть действие Божьей милости. Благодарите Его за ваш жизненный путь и молитесь за тех, чей путь труднее.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: В городе холодно, в городе сыро.

0: Евангелие от Матфея.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
2: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
1: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
3: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: Он же сказал им в ответ:
2: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. 23.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. В чем главная причина конфликта в супружестве? Что вызывает конфликт? Конечно, много чего. Однако большинство конфликтов в отношениях, особенно тупиковых, коренится в несбывшихся мечтах. Это чувство разочарования и обиды, которые испытывают супруги по отношению друг к другу, когда их надежды и цели на будущее не уважаются или не сбываются. Однако, чтобы убедиться, что ваши мечты исполняются, вы должны сначала понять, что это за мечты. И это будет забота о себе. Когда вы так начинаете размышлять, когда вы начинаете думать, вы заботитесь о себе. Как только вы поймете, какие ваши мечты, вы сможете поделиться ими со своим супругом или супругой. Это забота о ближнем. И когда возникает конфликт, то многим людям не так легко дается понимание, что часто за конфликтом стоит не сбывшаяся мечта или надежда. Возможно, это потому, что нас учат узкому взгляду на конфликт, чтобы мы просто придерживались абсолютных фактов, когда мы сталкиваемся с оппозицией. Если вы верите, что в каждом конфликте должен быть победитель и проигравший, тогда вы стараетесь сделать свой аргумент максимально объективным и точным, иначе вы просто окажетесь в проигрыше. Вы окажетесь неправы. В супружестве при таком узком подходе к конфликту мы теряем нашу способность находить общий смысл и эмоционально соединяться. Но как только вы расширите круг обсуждения, включив в него мечты и надежды, вы сможете увидеть, где вы едины. Вы сможете найти место для компромисса. Попробуйте настроиться и заметить свое мышление в следующий раз, когда возникает конфликт. Порассуждайте над следующими вопросами. Каковы мои мечты? Какие мечты у моего партнера? Как они родились? У каждой мечты есть своя история. Вы чувствуете себя комфортно, делясь своими мечтами с друг другом, или же нет? Что происходит, когда вы пытаетесь общаться с партнером? Ты чувствуешь, что тебя слышат, или нет? Вы действительно сами слушаете своего партнера, или же нет? Вы вообще разговариваете с друг другом? Есть ли место для улучшений в этой сфере ваших отношений? Это непросто. Я знаю, что это непросто. Поэтому в этом вопросе важен ваш настрой. Предположим, кто-то из вас хочет купить дом, потому что у него была детская мечта жить в доме. А другой супруг или супруга, они не мечтают о доме. Они хотят жить в городе. Они хотят жить в мегаполисе. И вот на этой почве у вас может возникнуть конфликт. Но если вы подключите, как я сказал, подключите в спектр вашего конфликта ваши мечты и надежды, то вы сможете найти точки соприкосновения. И помните, всегда выбирайте любовь.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Друзья, это «Свободное радио», и здесь с вами Катя. Хочу поддержать вас сегодня таким стихом из Библии. В книге Иеремии Бог говорит каждому из нас: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». По-моему, это одно из самых светлых обещаний в Библии. У нас есть добрая будущность и надежда.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Когда у человека есть божественная благодать, он ничего не боится. Паисий Святогорец, православный греческий святой.
1: Свободное, свободное радио.
2: Привет, это Карен Карагян, и это «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Я счастлива сквозь боль. Я счастлива сквозь муку. В прорывах ада — рай, в прорывах бездны — свет, и к вечной жизни путь сквозь вечную разлуку. Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел ее на нет. Тот, кто прошел сквозь смерть. Ну, а нельзя иначе? Быть может, как-нибудь полегче, стороной? Не сквозь, а мимо. Так, чтоб эти волны плача не разрывали грудь, а рядышком со мной. Пусть духу моему судьба предел очертит. От сих, мол, и до сих, как тварям суждено. Да разве можно жить, соседствуя со смертью, когда ни жив, ни мертв, нет, что-нибудь одно? Единый небосвод, в котором нету края, единый океан, в котором нету дна. Когда приходит смерть, я с каждым умираю. Когда ликует дух, вся смерть побеждена. О, Господи, прости за малодушье наше, за этот вечный страх у роковой черты. Да, все еще звучит моление о чаше, но не как я хочу, а так, как хочешь ты.

0: Эй, есть здесь кто-нибудь, а?
1: Кто меня сюда за нос тянул?
2: Добрый день.
1: Здрасте.
2: Вы, должно быть, Евгений?
1: Ну, вообще-то я Евгений, но вы, по всей видимости, меня за кого-то другого приняли, понимаете?
2: Да я нет, я не ошиблась. Ваша жена была здесь 15 минут назад, она довольно точно вас описала. Ольга Николаевна, будем знакомы? Так, присаживайтесь.
1: Извините, я не могу, я на работу опаздываю.
2: Ну, как же так? Ваша жена записала вас на прием, а вы сразу вот так вот и убираете.
1: Она меня записала? Вы ничего не путаете?
2: Да, она сказала, что, по всей вероятности, вы как раз придете во время обеденного перерыва и записала вас на прием.
1: Я не знаю, но... Мне вообще-то через 30 минут на работе как штык надо быть.
2: Не переживайте, мы уложимся. Ваша жена уже ввела меня в курс дела.
1: Представляю,
2: так что,
1: она там про меня наплела.
2: Вы присядьте, пожалуйста.
1: Ну, хорошо. Только я вам сразу скажу, я пришел сюда исключительно ради нее. Для меня этот брак уже давно безнадежен.
2: Да. Она сказала, что вы именно так и скажете.
1: Что?
2: Евгений, исходя из того, что ваш брак безнадежен, нам с вами придется поработать над так называемой стратегией по успешному освобождению от брачных уз.
1: К какой, извините, стратегии?
2: Ну, по успешному освобождению от брачных уз. Вы же...
1: То есть вы что, не собираетесь отговаривать меня от развода, что ли?
2: Нет, а зачем? Вы же сами сказали, что этот брак безнадежен, так?
1: Сказал, но я не думал, что... Хорошо, так что вы там имели в виду под этой стратегией, как ее там...
2: Ну, ввиду того, что вашей жены, как вы сами говорите, довольно скверный характер, существует большая вероятность, что развод обернется для вас сущим кошмаром. Так что надо подготовиться.
1: Чё-то я об этом даже никогда и не думал.
2: Зря не думали. Наняв хороших адвокатов, она со своим-то характером может вам не на шутку жизнь подпортить.
1: Ой, да ладно, вам бросьте. Да не будет она этого делать. Она не такая. Она хороший человек.
2: Хорошая? Так может, вам стоит еще подумать?
1: Не-не-не-не, даже не уговаривай. Все решено.
2: Все, не уговаривай. Ну что ж, в таком случае нам потребуется 30 дней, чтобы как следует подготовиться к разводу. Вы согласны потерпеть еще один месяц?
1: Спрашиваете. Что такое один месяц по сравнению с теми 10 годами?
2: Ну вот и чудненько, замечательно. Только я вас предупреждаю. Я могу гарантировать результат только в том случае, если вы строго будете следовать моим указаниям.
1: Понятно. Кстати, а во сколько мне эта ваша стратегия-то обойдется?
2: Ну, мое участие тут постольку, поскольку я лишь дам указания. А остальное за вами. Так что вы заплатите за сегодняшнюю консультацию, и все, на этом сочтемся.
1: Ну, хорошо, тем лучше. Ну, так что мне делать?
2: Продаю идею за 2 копейки. Слушайте внимательно. Ваша задача – свести к минимуму жалобы и обвинения, которые ваша жена теоретически может предъявить вам во время бракоразводного процесса. Как сами понимаете, лучшая защита – нападение.
1: Логично. И как мы этого достигнем?
2: Значит так, на протяжении следующего месяца вы делаете все, что в ваших силах, чтобы у вашей жены не нашлось ни единого повода вас в чем-либо упрекнуть. Ну, например, если она пилит вас за то, что вы не вынесли мусор там, вынести мусор, прежде чем она вас об этом попросит. Если же она имеет обыкновение ворчать из-за того, что придя с работы, вы сразу за телевизор, просто не включайте телевизор, уделите внимание семье. Ну и так далее, если...
1: Короче, в течение следующего месяца я муж паинька.
2: Точно. И не забывайте обращаться с ней как с принцессой. Открывайте для нее двери, купите ей цветы без какого-либо на то повода. Там, я не знаю, пригласите ее в ресторан. Ну, в общем, вы меня понимаете.
1: Прекрасно, я вас понимаю. А потом, через месяц, я подаю на развод. Угу. И пусть она попробует во время процесса меня хоть в чем-либо упрекнуть. Здорово.
2: Что ж, Евгений, я вижу, у нас с вами полное взаимопонимание.
1: Полнейшее взаимопонимание, Ольга Николаевна. Спасибо вам за совет. Всего вам хорошего.
2: Да. Позвоните еще, если не трудно, через месяц. И сообщите о результате. Алло.
3: Ольга Николаевна, здрасте, это Евгений, помните меня?
2: А, Евгений. Помню, конечно же помню. Ну, что вы мне расскажете?
3: Ольга Николаевна, не поверите.
2: Да что такое случилось?
3: Ни одной жалобы, ни одного упрека. Я общался с ней, как с принцессой.
2: Ну, и как прошел процесс?
3: Какой процесс? Бракоразводный, что ли?
2: Ну, да.
3: Да вы что, Ольга Николаевна, да она же принцесса. Да каким же... идиотом надо быть, чтобы уйти от принцессы.
2: Да, интересная эта стратегия по освобождению. Но в моей памяти еще никто не освободился.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал:
2: «Это голос Бога, а не человека!»
1: Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
3: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 24 июня 64 года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения, пишет Тацит в книге «Аналы». Об этом упоминает и другой историк – Светоний, а также такие церковные писатели, как Лактанций и Сульпиций Север. Такие беспрецедентные бедствия заставили первых христиан видеть в Нероне описанного в Откровении Антихриста. Даже после сообщения о смерти императора они считали, что он либо не умер, либо вскоре воскреснет, чтобы возглавить последнюю битву сил зла.
3: След в истории.

0: Благодать не награда за то, что мы сделали для Бога. Это нечто, что Бог просто так делает для нас. Филипп Янси, американский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Долина смертной тени. Хэйву, имя изменено, была помещена в северокорейский трудовой лагерь за пересечение китайской границы. По ее словам, каждый день и каждая ночь там были пыткой. Безжалостные охранники, изнурительная работа и недолгий сон на ледяном полу с крысами и вшами. Но Бог каждый день посылал ей помощь. Например, он указывал, с кем из заключенных можно подружиться и рассказать о вере. После освобождения из лагеря и переезда в Южную Корею, Ву, размышляя о времени, проведенном в заключении, говорила, что ее переживания описаны в Псалме 22. Несмотря на то, что она оказалась в темной долине, Иисус был ее пастырем и посылал ей свой мир. «Хотя я чувствовала себя так, словно нахожусь в долине смертной тени, я ничего не боялась. Бог утешал меня каждый день», — говорила она. Бог дарил ей свою доброту и любовь, тем самым убеждая, что она его любимая дочь. «Я была в ужасном месте, но знала, что со мной Божья доброта и любовь. И она знала, что будет в Господнем присутствии всегда». История Хэйву может ободрить и нас. Несмотря на отчаянные обстоятельства, она ощущала Божью любовь и водительство. Он поддерживал ее и избавлял от страха. Если мы следуем за Христом, Он заботливо проведет нас через трудности. Не нужно бояться, потому что мы пребудем в Доме Господнем многие дни. О Боже, когда я прохожу через темную долину, Ты со мной и удаляешь страх. Ты утешаешь меня, готовишь предо мной трапезу. Я вечно пребуду в Твоем доме.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

навеки цепи рабства разорвал силой воскресения.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто как наш Бог? Кто Бог как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоему? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Псалмопевец описывает Бога так. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8 глава, 10 стих. Его сострадание так велико, что он сказал Иезекиилю передать людям послание. «Скажи им, живу я, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь! Обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам, дом Израилев?» Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. «Нет другого такого Бога, как наш Бог. Кто, как наш Бог, такой милостивый, желающий простить наше прегрешение? Кто, как наш Бог, который ведет нас на путь праведности и низвергает наши грехи в глубины моря? Нет другого такого Бога, как наш Бог. Он Отец для не имеющих Отца». Он победитель греха и смерти. Он скала, к которой мы можем бежать, чтобы укрыться. Он прощающий наши проступки. Как мы благословенны служить Богу милости. Отец, мы благодарим Тебя за Твой характер, за Твою любовь, Твое сострадание, Твое прощение, Твою праведность и Твою силу. Господь, мы любим Тебя. Влеки нас и направляй нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

реальности, когда пальцы ищут вен. Я давно просох от ясности, глядя в стекла прошлых дней. Там старик от жизни сгорбился, там ребенок песни пел. Мокрый пес с цепью смирившийся, над ним аист гнездо вил. Да,

похищение братьев Борн или операция «Близнецы». Это операция аргентинской леворадикальной организации «Монтанерос» по похищению аргентинских бизнесменов, руководителей крупной компании «Бунхе и Борн», братьев Хорхе и Хуана Борн. Это было 19 сентября 1974 года. Боевики, переодетые в работников связи государственной компании «Entel», перекрыли дорогу аварийными щитами. В момент прохождения кортежа боевики врезались на своей машине в головной автомобиль, расстреляли охрану, схватили братьев Борн.

Берн привезли в неизвестном направлении. В тот же вечер Монтенерос опубликовали коммюнике и взяли на себя ответственность за похищение. Братья Борн сами предложили заплатить за себя выкуп в размере 60 миллионов долларов США. А это примерно 293 миллиона долларов на сегодняшний день. Это самый крупный выкуп в мировой истории. После этого эпизода братья со своей компанией уехали из Аргентины в Бразилию. Наверное, одной такой истории им хватило. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Книга притчи Соломона, 13 глава, 8 стих.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23 стих.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха. И жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: все.
1: Золотые библейские стихи.
2: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаю, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 по 24 стих.
1: Глоток живой воды.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. В этом выпуске рассказ о фильме 2017 года «Христос под следствием». В центре повествования Ли Стробл, известный американский журналист и ярый атеист. В попытке доказать своей верующей жене факт отсутствия Бога, Ли бросается в настоящую следственную авантюру, привлекая все больше и больше специалистов из разных научных отраслей для подтверждения своей правоты. Историки, археологи, психологи, врачи – кому только не обращался Ли, чтобы подтвердить свои убеждения. Однако ни один ученый не смог ему помочь. В конечном итоге усилия журналиста приводят к неожиданному результату, способному навсегда изменить ход его жизни. Это фильм «Христос под следствием».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Пусть другой тебя хвалит, а не твои уста, посторонний, а не твой язык.
2: Это свободное радио.

0: Есть такое упражнение на доверие, когда человек просто расслабляется и падает на спину, доверяя партнеру, который должен его поймать. Такая штука не всем дается легко и редко кому дается с первого раза. А с Богом еще страшнее. Он невидимый и совершенно независимый. Но закрыть глаза и падать все равно придется, потому что только так и никак иначе мы не сможем сделать свою веру из гипотетической, живой и настоящей.
1: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Евангелие от Луки.
1: «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
2: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“»
1: Они, придя к Иисусу, сказали:
2: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“»
1: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
3: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
1: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
3: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: „Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою“. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
1: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
3: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее“.

Всем привет! Занятно, но в фильме «Книга Илая» главный герой является единственным обладателем таинственного знания, которое утратил весь остальной мир. Это знание — Библия. И именно ее он должен сохранить для следующих поколений. Помните, что пока что ядерной войны за ресурсы не произошло, тайное знание наверняка лежит у вас на полке. Это я все к чему? А не пора ли Библию почитать?

Новая музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил Чернявский, город Хабаровск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Моя бабушка прислала мне детскую Библию. Я начал читать Священное Писание, потом искал церковь, познакомился с верующими, услышал евангельскую весть, понял, что я грешник, покаялся, с этого все началось.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Это способность слышать голос Божий, понимать волю Божию, собственное призвание, чему-то говорить да, чему-то нет. Жизнь одна, всего не успеть. Это движение вперед, осмысленное.
1: Зачем христианину церковь?
2: Потому что это сообщество спасенных Христом, потому что без этого по одному не выжить в мире полном зла и искушений. Потому что здесь мы собираемся вместе, ободряем друг друга, поклоняемся Богу, а потом снова выходим в мир нести благую весть людям.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ирония судьбы» – первый текст Священного Писания, который я выучил, и, наверное, в этом смысле можно сказать его любимым, это «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Может быть, не самый стандартный золотой текст, но в моей жизни он был первым, потому что он висел в помещении, где собиралась церковь, в которую я уверовал.
3: Храни истину. Свободное радио.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Если бы благодать не вела человека, он бы заблудился, даже если бы на пути к небу стояло множество дорожных указателей. Чарльз Спержен, британский богослов.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. 24 июня 64 года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями